0: Минкоры ожидают новую волну мобилизации.
1: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
0: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
4: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
6: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
5: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
6: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
5: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
5: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
4: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
8: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
0: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
9: Его уколол?
10: Ой, нет, его уколол.
9: У меня нету.
10: А где вы, его
9: делали?
10: У меня аптека вчера взорвалась.
9: Все, все.
10: Ты что орешь-то?
9: Все.
10: Красава,
9: тихо, тихо, все.
10: Ой, я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
0: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
1: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
0: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангаль.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будакишилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
14: Так, а что именно там случилось?
13: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
14: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
13: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
14: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
13: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
14: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
13: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
14: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
13: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
14: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
13: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
14: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
13: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
14: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
13: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
14: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
13: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
14: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
13: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
14: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
13: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
14: А между чем?
13: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
14: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
13: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
14: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение?

0: стихе, и каждый сегмент убьет по-своему.
1: Так, давай по порядку, что на самом дне?
0: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
1: Ну, гаражное производство.
0: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сеушных масел.
1: Это такой яд медленного действия.
0: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
1: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
0: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
1: И даже имитация акцизных марок, наверное?
0: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
1: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
0: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
1: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
0: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
1: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
0: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
1: Человек слепнет навсегда.
0: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
1: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
0: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
1: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
0: Да, именно они.
1: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
0: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
1: Ничего себе.
0: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
1: Ого.
0: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
1: Они их буквально разрывают изнутри.
0: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
1: И спасти может только экстренный гемодиализ.
0: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
1: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
0: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
1: Но почему эти меры не работают на практике?
0: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
1: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
0: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
1: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
0: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
1: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
0: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
1: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает

0: участковый.
1: Классическая круговая порука.
0: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
1: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
0: Через неделю торговля возобновляется.
1: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
0: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
1: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
0: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
1: Какое?
0: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
1: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
0: Что само по себе немало, согласись.
1: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
0: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
1: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
0: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
1: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
0: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
1: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
0: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
1: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
0: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
1: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
0: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
1: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
0: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
1: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
0: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
1: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
0: И тогда в дело вступают органы опеки.
1: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
0: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
1: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
0: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
1: Точно.
0: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
1: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
0: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Российский государственный и политический деятель Владимир Мединский о том, что Николай Карамзин никогда не сочувствовал декабристам.
4: Да, я хотел еще рассказать, что существует популярный миф о том, что Карамзин якобы так сильно переживал 14 декабря из-за восстания декабристов и провел весь день на морозе, что простудился и вскоре после этого скончался. Это, в общем, популярная история, она фигурирует в интернете в разных вариациях. Но в действительности все было не совсем так. Карамзин действительно был среди тех, кто сопереживал очень монархии и Николаю Первому. И действительно, все восстание декабристов 14 декабря прошло у него на глазах. Он был на площади, он был во дворце, он был на улице. Вот как он об этом вспоминал. Я позволю себе процитировать его. Кавычки. «Я был во дворце с дочерями, выходил на Исаакиевскую площадь. Я видел ужасные лица. Я слышал ужасные слова. Камней 5-6 упало к моим ногам». Мы помним с вами, что собравшиеся зеваки бросали камни в солдат, в прохожих. В общем, уже там некий русский бунт назревал, бессмысленный и беспощадный. Далее. «Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые же два выстрела рассеяли безумцев, Бестужева, Рылеева и достойных их клевретов. Я же, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Ни крест, ни митрополит на них не подействовали». В общем, тут мы можем убедиться, что декабристам он, несмотря на всю свою либеральную юность, не сочувствовал. Он был за Николая, вне всякого сомнения.
2: Важный сигнал.
5: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлены криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
6: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится, и наши власти это понимают и одобряют.
7: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
8: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
5: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны – Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
9: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения. Это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
11: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
10: Ну да.
11: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
12: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
11: Ой, ну какого диктата?
12: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
11: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
12: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
11: Ага.
12: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
11: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
12: Разве?
11: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности, и, в конце концов, авианосцы.
12: Ну, Авианосцы – это, конечно, сильно.
11: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
12: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
11: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
12: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
11: Угу.
12: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
11: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
12: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
11: Допустим.
12: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергия. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
11: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
12: В чем же здесь больше дурак?
11: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
12: Ну, подожди.
11: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
12: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
11: Угу.
12: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
11: И каким же образом мы просто живем?
12: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
11: Но это стимулирует экономику.
12: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
11: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
12: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
11: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
12: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
11: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
12: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
11: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль, мы проходили это во время Великой депрессии.
12: Но это крайности.
11: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
12: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
11: Амазон хотя бы продавал книги.
12: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
11: Стейблкоины.
12: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
11: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии. Это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
12: Я с этим категорически не согласен.
11: Ну, подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
12: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
11: О, да, любимая тема политиков.
12: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
11: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC — это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
12: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
11: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
12: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
11: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
12: Ну, это экстремальный сценарий развития.
11: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
12: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
11: Защите прав через спекулятивный токен.
12: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
11: Опять романтика пошла.
12: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
11: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
12: Это плата за самосуверенитет.
11: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
12: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
7: А проблема криминала?
12: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
7: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
12: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
7: И что это изменило фундаментально?
12: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
7: Она обслуживает реальный сектор экономики.
12: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
7: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
12: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
7: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
12: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
7: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
12: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
7: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
12: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
13: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет. Специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
2: Важный сигнал.
14: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
15: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
14: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
15: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
14: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
16: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
14: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, При назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
13: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет, специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
15: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
14: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
15: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
14: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
18: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
14: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
19: Повысить выплаты при рождении ребенка.
20: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
19: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
21: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
22: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
14: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Прокуратура Брестской области выявила нарушение безопасности на детских аттракционах. Так, в Бресте на улице Ленинградской на надувных конструкциях, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Анкеры не соответствовали необходимому размеру. Также выяснилось, что у сотрудника, отвечающего за работу батута, не было средств пожаротушения. решения. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Эльшан из Толинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического освидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Отдельное нарушение выявили и при проверке парка культуры и отдыха. Там не был назначен работник с необходимой квалификацией для обслуживания аттракционов, хотя оборудование уже использовалось. Фактически к работе допустили сотрудника без соответствующей подготовки. По итогам проверок прокуратура внесла акты реагирования. После этого были приняты меры по устранению нарушений и приведению оборудования в безопасное состояние. В Новопуловске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Происшествие случилось 1 июня около 11 часов на пересечении улицы Молодежная и Калинина. По данным ГАИ, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией и столкнулась с «Мерседес». От удара спецавтомобиль перевернулся на бок. В результате аварии транспортное средство получили механические повреждения, люди не пострадали. Причины и обстоятельства устанавливаются. В одном из магазинов Пинского района произошел инцидент с участием нетрезвого посетителя. 44-летний местный житель пришел в торговую точку в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина некоторое время находился в торговом зале, после чего подошел к кассовой зоне, где вступил в конфликт с работниками магазина. Одна из сотрудниц предупредила гражданина, что в случае продолжения противоправного поведения будет вынуждена воспользоваться тревожной кнопкой для вызова охраны. Однако это не остановило нарушителя. Вместо того, чтобы покинуть помещение или прекратить конфликт, он набросился на кассира и нанес женщине удар. На помощь сотруднице пришли находившиеся в магазине посетители. Они смогли удержать агрессивного мужчину до прибытия сотрудников милиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о злостном хулиганстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
0: Оперативниками 2-го управления ГУБОП ИК МВД пресечена преступная деятельность должностных лиц одного из лесохозяйственных предприятий Витебской области. Установлено, что злоумышленники с лета 2025 года по настоящее время получали незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг, связанных с организацией и проведением для иностранных граждан охотничьих туров, в рамках которых предоставляли свое личное и арендное оружие. В результате чего незаконно добывались дикие животные, в том числе включенные в Красную книгу Республики. В ходе реализации оперативных данных ГУБОП ИК при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержано 8 человек, 6 из которых иностранцы, один ранее судимый. Изъято 6 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 500 боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Вред окружающей среде, причиненный в результате преступной деятельности задержанных, по предварительной оценке составляет более 150 тысяч рублей.
2: Важный сигнал.
14: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
15: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
14: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
13: Ты, аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
14: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
1: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
14: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
1: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
14: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
4: На самом деле, я хочу с удовлетворением отметить, что, в принципе, все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу. Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
23: Казалось бы, банальная рутина, да?
6: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
23: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
6: То есть правила игры поменялись глобально?
23: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
6: И любое отклонение наказывается рублем.
23: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
8: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
23: Да, песок – это отличная иллюстрация.
8: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
23: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
8: Насколько жесткие?
23: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
8: Ого!
23: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
8: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
23: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500.

0: административный штраф.
1: Но система сработала иначе.
0: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
1: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Жестко.
1: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
0: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
1: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
0: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
1: Никто не будет с этим возиться.
0: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
1: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
0: Ну да, это же всегда было нормально.
1: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
0: То есть люди просто теряются?
1: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
0: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
1: Березовый сок.
0: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
1: Очень массовое.
0: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
1: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
0: Так.
1: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
0: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
1: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
0: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
1: Ну, теоретически, да.
0: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
1: Почти никто.
0: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
1: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
0: Так, и как это работает?
1: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
0: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
1: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
0: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
1: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
0: А какая есть альтернатива?
1: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
0: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
1: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
0: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
1: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
0: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
1: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
0: Тепловизорами?
1: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
0: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
1: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
0: В смысле?
1: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
0: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера.

0: Камеры на деревьях? Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
1: Да, дроны — это отдельная история.
0: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
1: И штраф летит автоматически.
0: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
1: Социальные сети.
0: Именно. Я говорю о социальных сетях.
1: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
0: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Возникает как бы некая странная ситуация по всей логике. Государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
3: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
5: Бедность у нас, прям растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, рублей 150, сейчас уже все 300, 400. Это дорого очень.
6: Последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Набираю онлайн корзину, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И как бы, ну, неприятно уже становится.
3: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в 2 раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
4: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон. И это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, вот разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
3: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллиона рублей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
11: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, свидания. Ты помни об этом?
10: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
12: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
10: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
13: Ты мне не друг, ты мне брат.
10: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
14: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
10: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: программы «Говорят» на радио «Сигнал».
10: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно. В стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, за оставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
15: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома с центральных на индивидуальные тепловые станции.
10: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
16: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье, и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
10: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
17: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как в ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
10: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
12: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
18: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений».
10: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
19: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, ну, мне кажется, вообще нереально.
10: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
21: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения. Это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
22: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
23: Заглушить что? Какое чувство?
22: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
17: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
24: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
17: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
25: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
17: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
0: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится, и наши власти это понимают и одобряют.
17: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
1: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
10: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: СВО под прикрытием. Жители Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить. В случае отказа под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
4: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении. Ничего, информации не дали.
3: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
4: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
3: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
4: Я пошла в эту часть, там с 12:30 якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
3: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
4: Как тебя заставили?
5: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
4: Как заманили?
5: Позвонили на по заявке, типа, 5 000, говорит, в день.
4: Работать?
5: Работать.
4: Тебе и твоему другу, да. Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
3: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
6: Лето.
7: Мосаме гарма.
6: Весна.
7: Бахар.
6: Осень.
7: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
17: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
0: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
17: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
8: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
17: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
9: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
17: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
9: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
17: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
8: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас, с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
11: Ну, вы соседи там.
8: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
13: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Оперный театр. Подорвали.
3: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
3: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
12: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит – ходи пешком.
3: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезнее, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
14: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
3: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
8: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас, с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
15: Ну, вы соседи там.
8: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
6: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
16: Тонны стали, оптика сложнейшая.
15: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
16: Обожаю это сравнение.
15: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
16: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
15: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовит

0: любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
1: Да, корпорации против стартапов, та же история.
0: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, логично. Есть танки, надо их улучшать.
1: Угу.
0: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
1: И плюс там еще куча БМП, да?
2: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
0: Мангалы.
2: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
0: Слушай, я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? В тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
2: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
0: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
2: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
0: Ничего себе.
2: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
0: Звучит круто.
2: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
0: А мангалы на крыше?
2: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
0: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
2: О, в точку.
0: Он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
2: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
2: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
0: По статистике, к апрелю 26-го года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
2: Угу.
0: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
2: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
0: 7 из 10 танков.
2: Да. Около 15% — это ПТРК, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
0: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
2: На сверхмалой высоте, заметь.
0: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
2: Нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
0: Угу.
2: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
0: Так.
2: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
0: Жидкий металл.
2: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
0: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
2: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок

0: пластика и батарейка.
1: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
0: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4000.
1: 1 к 4000. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
0: Да.
1: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
0: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
1: Заводы, станки.
0: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
1: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
0: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
1: 500 000.
0: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
1: А в Беларуси?
0: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
1: То есть массового производства FPV-дронов нет?
0: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
1: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
0: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
1: Ага.
0: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
1: То есть они смотрят поверх него?
0: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
1: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
0: Это чистое банкротство.
1: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
0: Да, это очень показательно.
1: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
0: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
1: Точно, звезды на погонах.
0: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
1: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
0: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
1: Угу.
0: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
1: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
0: Да.
1: А как это работает? Это типа глушилка?
0: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
1: Но на белорусских танках этого нет.
0: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
1: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
0: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
1: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
0: Согласна.
1: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
0: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
1: Давай.
0: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками, что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
1: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
5: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
4: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
5: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
4: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
6: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
4: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
7: Повысить выплаты при рождении ребенка.
8: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
9: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
10: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
11: Больше заботиться, наверное, о провинции. Потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
4: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
12: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
4: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
13: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
14: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
4: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
14: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
15: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: У солдатов женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
17: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
16: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
18: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
16: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
19: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
16: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыдный считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
20: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
16: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ФВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
21: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
22: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самировович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительств наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
24: Мы с тобой друзья. Здрасте, ты помни об этом?
23: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
25: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
23: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
0: Ты мне не друг, ты мне брат.
23: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
1: Как бы ни пыталась убедить Россия в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
23: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
21: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
5: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали или и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
2: На регионов на радиосигнал.
23: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
23: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
6: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
23: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
7: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
23: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
9: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
8: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
10: Его у кого?
11: Его у кого?
10: У меня нету.
11: А где вы, его
10: дети? Они вылетели.
11: У меня аптека вчера взорвалась.
10: Все.
11: Ты что орешь-то?
10: Все.
11: Когда за нами приедет?
10: Тихо, все.
11: Я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
8: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
4: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
8: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
25: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, и их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
13: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
12: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
13: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
12: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
14: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
12: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
25: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
9: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
16: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось. А май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
10: Его уколол?
11: Нет, его уколол.
10: У меня нету.
11: А где вы его делали? У меня аптека вчера взорвалась.
10: Все, все.
11: Ты что орешь-то?
10: Все.
11: Красавин,
10: тихо, тихо, все.
11: Я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
16: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
4: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
16: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
18: Так, а что именно там случилось?
17: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
18: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
17: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
18: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
17: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
18: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
17: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
18: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
17: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
18: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
17: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
18: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
17: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
18: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
17: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
18: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
17: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
18: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
17: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
18: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
17: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
18: А между чем?
17: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
18: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
17: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
18: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
17: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
18: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
17: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
18: Так, давай по порядку, что на самом дне?

0: бутылки, этикетки известных заводов.
1: И даже имитация акцизных марок, наверное?
0: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
1: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
0: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
1: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
0: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
1: Угу, она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
0: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
1: Человек слепнет навсегда.
0: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
1: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
0: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
1: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
0: Да, именно они.
1: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
0: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
1: Ничего себе.
0: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
1: Ого.
0: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
1: Они их буквально разрывают изнутри.
0: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
1: И спасти может только экстренный гемодиализ.
0: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
1: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
0: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
1: Но почему эти меры не работают на практике?
0: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
1: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
0: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
1: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
0: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
1: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
0: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
1: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
0: Классическая круговая порука.
1: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
0: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
1: Через неделю торговля возобновляется.
0: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
1: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
0: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.

0: звучит как тупик. Но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
1: Какое?
0: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
1: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
0: Что само по себе немало, согласись.
1: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1,5 до 2000 человек ежегодно.
0: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
1: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
0: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
1: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» — это политически неудобная формулировка.
0: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
1: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
0: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
1: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
0: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
1: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
0: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
1: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
0: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
1: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
0: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
1: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
0: И тогда в дело вступают органы опеки.
1: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
0: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
1: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
0: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
1: Точно.
0: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
1: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
0: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Российский государственный и политический деятель Владимир Мединский о том, что Николай Карамзин никогда не сочувствовал декабристам.
4: Да. Я хотел еще рассказать, что существует популярный миф о том, что Карамзин якобы так сильно переживал 14 декабря из-за восстания декабристов и провел весь день на морозе, что простудился и вскоре после этого скончался. Это очень популярная история, она фигурирует в интернете в разных вариациях. Но в действительности все было не совсем так. Карамзин действительно был среди тех, кто кто сопереживал очень монархии и Николаю Первому. И действительно, все восстание декабристов 14 декабря прошло у него на глазах. Он был на площади, он был во дворце, он был на улице. Вот как он об этом вспоминал. Позволю себе процитировать его. Кавычки. «Я был во дворце с дочерями, выходил на Исаакиевскую площадь. Я видел ужасные лица. Я слышал ужасные слова. Камней 5-6 упало к моим ногам». Мы помним с вами, что собравшиеся зеваки бросали камни в солдат, в прохожих. В общем, уже там некий русский бунт назревал, бессмысленный и беспощадный. Далее. «Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые же два выстрела рассеяли безумцев, Бестужева, Рылеева и достойных их клевретов. Я же, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Ни крест, ни митрополит на них не подействовали». В общем, тут мы можем убедиться, что декабристам он, несмотря на всю свою либеральную юность, не сочувствовал. Он был за Николая, вне всякого сомнения.
2: Важный сигнал.
5: Древнейший город Белоруссии отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Белоруссии новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
6: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
7: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там в столице никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
8: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
5: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
9: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения, это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
11: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
10: Ну да.
11: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
12: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
11: Ой, ну какого диктата?
12: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
11: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
12: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
11: Ага.
12: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
11: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
12: Разве?
11: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
12: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
11: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
12: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
11: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
12: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
11: Угу.
12: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
11: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
12: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
11: Допустим.
12: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергией. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
11: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
12: В чем же здесь больше дурак?
11: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
12: Ну, подожди.
11: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
12: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
11: Угу.
12: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
11: И каким же образом мы просто живем?
12: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
11: Но это стимулирует экономику.
12: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
11: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
12: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
11: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
12: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
11: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
12: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
11: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
12: Ну это крайности.
11: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
12: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
11: Амазон хотя бы продавал книги.
12: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
11: Стейблкоины.
12: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
11: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
12: Я с этим категорически не согласен.
11: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, Зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
12: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
11: О, да, любимая тема политиков.
12: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
11: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
12: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
11: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
12: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
11: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
12: Ну, это экстремальный сценарий развития.
11: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
12: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
11: Защите прав через спекулятивный токен.
12: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
11: Опять романтика пошла.
12: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
11: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
12: Это плата за самосуверенитет.
11: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
12: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
11: А проблема криминала?
12: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
11: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
12: Я совершенно не убежден этой линии аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
11: И что это изменило фундаментально?
12: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет радиационная система?
11: Она обслуживает реальный сектор экономики.
12: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
11: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
12: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
11: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично. И технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
12: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
11: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
12: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
11: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
12: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
13: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет, специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскид. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
2: Важный сигнал.
14: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
15: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
14: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
15: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
14: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
16: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
14: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
13: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет. Специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский Союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский Союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: Прокуратура Брестской области выявила нарушение безопасности на детских аттракционах. Так, в Бресте на улице Ленинградской на надувных конструкциях, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Анкеры не соответствовали необходимому размеру. Также выяснилось, что у сотрудника, отвечающего за работу батута, не было средств пожаротушения. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожее нарушение обнаружили и в агрогородке Альшаны Столинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического свидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Отдельное нарушение выявили и при проверке парка культуры и отдыха. Там не был назначен работник с необходимой квалификацией для обслуживания аттракционов, хотя оборудование уже использовалось. Фактически к работе допустили сотрудника без соответствующей подготовки. По итогам проверок прокуратура внесла акты реагирования. После этого были приняты меры по устранению нарушений и приведению оборудования в безопасное состояние. В Новополоцке произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Происшествие случилось 1 июня около 11 часов на пересечении улицы Молодежная и Калинина. По данным ГАИ, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией и столкнулась с «Мерседес». От удара спецавтомобиль перевернулся на бок. В результате аварии транспортное средство получили механические повреждения, люди не пострадали. Причины и обстоятельства устанавливаются. В одном из магазинов Пинского района произошел инцидент с участием нетрезвого посетителя. 44-летний местный житель пришел в торговую точку в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина некоторое время находился в торговом зале, после чего подошел к кассовой зоне, где вступил в конфликт с работниками магазина. Одна из сотрудниц предупредила гражданина, что в случае продолжения противоправного поведения будет вынуждена воспользоваться тревожной кнопкой для вызова охраны. Однако это не остановило нарушителя. Вместо того, чтобы покинуть помещение или прекратить конфликт, он набросился на кассира и нанес женщине удар. На помощь сотруднице пришли находившиеся в магазине посетители. Они смогли удержать агрессивного мужчину до прибытия сотрудников милиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о злостном хулиганстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
19: Оперативниками 2-го управления ГУБОП ИК МВД пресечена преступная деятельность должностных лиц одного из лесохозяйственных предприятий Витебской области. Установлено, что злоумышленники с лета 2025 года по настоящее время получали незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг, связанных с организацией и проведением для иностранных граждан охотничьих туров, в рамках которых предоставляли свое личное и арендное оружие. В результате чего незаконно добывались дикие животные, в том числе включенные в Красную книгу Республики. В ходе реализации оперативных данных ГУБОП ИК при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержано 8 человек, 6 из которых иностранцы, один ранее судимый. Изъято 6 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 500 боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Вред окружающей среде, причиненный в результате преступной деятельности задержанных, по предварительной оценке составляет более 150 тысяч рублей.
2: Важный сигнал.
14: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
15: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
14: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
13: Ты, аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
14: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
20: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
14: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
20: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
14: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
1: На самом деле я хочу с удовлетворением отметить, что в принципе все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Хамир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу. Угу. Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка. Казалось бы, банальная рутина, да? Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии. Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
22: То есть правила игры поменялись глобально?
21: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
22: И любое отклонение наказывается рублем.
21: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
22: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
21: Да, песок – это отличная иллюстрация.
22: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
21: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
22: Насколько жесткие?
21: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
22: Ого!
21: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26 года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
22: Это же больше половины зарплаты за одно ведро.
5: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13 500 за однократное нарушение.
22: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
5: Угу.
22: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
5: Так, и что они сделали?
22: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
5: Но это уже промышленные масштабы.
22: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
5: Но система сработала иначе.
22: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
5: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
22: Жестко.
5: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
22: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
5: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
22: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
5: Никто не будет с этим возиться.
22: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
5: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
22: Ну да, это же всегда было нормально.
5: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
22: То есть люди просто теряются.
5: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
22: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
5: Березовый сок.
22: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
5: Очень массовое.
22: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
5: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
22: Так.
5: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
22: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
5: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
22: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
5: Ну, теоретически, да.
22: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
5: Почти никто.
22: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
5: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
22: Так, и как это работает?
5: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
22: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
5: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
22: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
5: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
22: А какая есть альтернатива?
0: Альтернатива, которую предлагает государство – приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
4: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
0: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
4: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
0: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
4: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
0: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
4: Тепловизорами?
0: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
4: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
0: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
4: В смысле?
0: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
4: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активные

0: тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
1: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
0: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
1: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
0: Да уж.
1: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
0: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
1: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
0: Серьезно? Даже за грибы?
1: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
0: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
1: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
0: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег?
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются?
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система.

0: Система. Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции. Наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна. Очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Возникает как бы некая странная ситуация. По всей логике, государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
3: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
5: Бедность у нас, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты — это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, рублей 150, сейчас уже все 300, 400. Это дорого очень.
6: Последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Набираю онлайн корзину, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И неприятно уже становится.
3: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в 2 раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
4: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждают его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон. И это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, вот разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
3: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллионов рублей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
11: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, сына. Ты помни об этом.
10: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы, и весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС и акцизов, и специального QR-кода товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
12: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
10: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
13: Ты мне не друг, ты мне брат.
10: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
14: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
10: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно, в стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, за оставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
15: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали. Но все равно каждый Новый год – новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома на центральных на индивидуальные тепловые станции.
10: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, «вечно ноющим белорусикам», что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
16: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье, и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
10: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
17: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как ситуация с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
10: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
19: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный Сигнал.
10: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
20: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений».
10: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
21: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
10: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
0: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения, это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
1: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
22: Заглушить что? Какое чувство?
1: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
17: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
23: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
17: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
24: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
17: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Древнейший город Белоруссии отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Белоруссии новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
5: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится, и наши власти это понимают и одобряют.
6: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
7: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
10: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
3: СВО под прикрытием. Жители Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить. В случае отказа под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
8: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении. Ничего информации не дали.
3: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
8: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
3: Девушка, не из робкого десятка, узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
8: Я пошла в эту часть, там с пол первого якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
3: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
8: Как тебя заставили?
4: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
8: Как заманили?
4: Позвонили по заявке, типа, 5 000, говорит, в день.
8: Работать?
4: Работать.
8: Тебе и твоему другу, да. Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
3: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
2: Лето.
9: Мосаме гарма.
2: Весна.
9: Бахар.
2: Осень.
9: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
17: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
5: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
17: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
11: Ты, аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
17: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
12: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
17: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
12: он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
17: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
19: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
13: Ну, вы соседи там.
19: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
14: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Оперный театр. Подорвали.
2: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
2: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
16: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. С
13: Центробанк говорит, что эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талон – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит – ходи пешком.
3: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезнее, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
16: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
3: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
19: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
20: Ну, вы соседи там.
19: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
2: Вторник.
9: Мангал.
2: Среда.
9: Будх.
2: Четверг.
9: Джумерат.
2: Пятница.
9: Джума.
2: Суббота.
9: Хафта.
2: Воскресенье.
9: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
22: Тонны стали, оптика сложнейшая.
21: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
22: Обожаю это сравнение.
21: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
22: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
21: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
22: Название уже о многом говорит.
21: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
22: Наша задача здесь — это исключительно беспристрастный анализ концепций.
21: Абсолютно.
22: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные из статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
21: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
22: Да, корпорации против стартапов, та же история.
21: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
22: Угу.
21: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
22: И плюс там еще куча БМП, да?
0: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
21: Мангалы.
0: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
21: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
0: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
21: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
0: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
21: Ничего себе.
0: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
21: Звучит круто.
0: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
21: А мангалы на крыше?
0: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
21: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
0: О, в точку.
21: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
22: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
21: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
22: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
21: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
22: Угу.
21: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
22: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
21: 7 из 10 танков.
22: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
21: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
22: На сверхмалой высоте, заметь.
21: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
22: Нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
21: Угу.
22: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
21: Так.
22: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
21: Жидкий металл.
22: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
21: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
22: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.

0: циклах. Танк строится месяцами.
1: Заводы, станки.
0: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
1: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
0: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
1: 500 000.
0: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
1: А в Беларуси?
0: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
1: То есть массового производства FPV-дронов нет?
0: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
1: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
0: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
1: Ага.
0: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
1: То есть они смотрят поверх него?
0: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
1: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
0: Это чистое банкротство.
2: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
0: Да, это очень показательно.
2: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк» они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
0: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
1: Точно, звезды на погонах.
0: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
1: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все, сдаем Т-72 на металлолом.
0: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
1: Угу.
0: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
1: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
0: Да.
1: А как это работает? Это типа глушилка?
0: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
1: Но на белорусских танках этого нет.
0: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
1: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
0: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
1: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
0: Согласна.
1: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
0: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
1: Давай.
0: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
1: угу.
0: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
1: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то не

0: Нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау, от этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
5: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
4: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
5: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
4: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
6: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
4: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
7: Повысить выплаты при рождении ребенка.
8: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
9: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
10: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
11: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
4: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
12: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
4: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
13: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
14: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
4: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
14: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
4: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
16: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, вы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
15: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
17: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляли, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
15: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
18: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, как бы, чтобы, с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
15: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыдный считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
19: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
15: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице в ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемное в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
21: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самир Вович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительств наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
23: Мы с тобой друзья. Так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом?
22: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
24: Я боюсь, чтобы мне было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. В теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
22: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведения в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
25: Ты мне не друг, ты мне брат.
22: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларионов.
0: Как бы ни пыталась убедить Россия в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
22: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
1: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
1: Лето.
3: Мосаме гарма.
1: Весна.
3: Бахар.
1: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
20: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
5: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
2: Новости регионов на радиосигнал.
22: в Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом «Вента», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем «Вольво», который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
22: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
6: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
22: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
7: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
22: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
9: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
8: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
10: Его уколол?
11: Нет, его уколол.
10: У меня нету.
11: А где вы, его
10: делали?
11: У меня аптека вчера взорвалась.
10: Все, все.
11: Ты что орешь-то?
10: Все. Тихо, тихо, все.
11: Я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
15: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
4: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
15: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
24: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
13: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
12: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
13: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
12: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
14: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
12: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
24: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
9: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
15: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на в Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
10: Его уколол?
11: Нет, его уколол.
10: У меня нету.
11: А где вы, его дети?
10: Они вылетели.
11: У меня аптека вчера взорвалась.
10: Все, все.
11: Ты что орешь-то?
10: Все.
11: Красава,
10: тихо, тихо, все.
11: Только я пошел, посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
15: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
4: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
15: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
1: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
1: Вторник.
3: Мангал.
1: Среда.
3: Будх.
1: Четверг.
3: Джумират.
1: Пятница.
3: Джума.
1: Суббота.
3: Хафта.
1: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
17: Так, а что именно там случилось?
16: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
17: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
16: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
17: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
16: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
17: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
16: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
17: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
16: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
17: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
16: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
17: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
16: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
17: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
16: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
17: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
16: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
17: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
16: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
17: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
16: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
17: А между чем?
16: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
17: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
16: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
17: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
16: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
17: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
16: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
17: Так, давай по порядку, что на самом дне?
16: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
17: Ну, гаражное производство.
16: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сеушных масел.
17: Это такой яд медленного действия.
16: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
17: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
16: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
17: И даже имитация акцизных марок, наверное?
16: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
17: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
16: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
17: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
16: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
17: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
16: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
17: Человек слепнет навсегда.
16: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
17: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
16: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
17: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
16: Да, именно они.
17: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
16: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
17: Ничего себе.
16: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
17: Ого.
16: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
17: Они их буквально разрывают изнутри.
16: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
17: И спасти может только экстренный гемодиализ.
16: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
17: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
16: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
17: Но почему эти меры не работают на практике?
16: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
17: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
16: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
17: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
16: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
17: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
16: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
17: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
16: Классическая круговая порука.
17: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
16: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
17: Через неделю торговля возобновляется.
16: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
17: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
16: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
17: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.

0: теперь сопоставимым со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
1: Да, и расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
0: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
1: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» — это политически неудобная формулировка.
0: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
1: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
0: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
1: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза – аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
0: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами, успокаивая чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
1: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
0: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
1: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
0: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
1: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
0: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
1: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
0: И тогда в дело вступают органы опеки.
1: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
0: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
1: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
0: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
1: Точно.
0: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
1: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
0: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Российский государственный и политический деятель Владимир Мединский о том, что Николай Карамзин никогда не сочувствовал декабристам.
4: Да, я хотел еще рассказать, что существует популярный миф о том, что Карамзин якобы так сильно переживал 14 декабря из-за восстания декабристов и провел весь день на морозе, что простудился и вскоре после этого скончался. Это очень популярная история, она фигурирует в интернете в разных вариациях. Но в действительности все было не совсем так. Карамзин действительно был среди тех, кто сопереживал очень монархии и Николаю Первому. И действительно, все восстание декабристов 14 декабря прошло у него на глазах. Он был на площади, он был во дворце, он был на улице. Вот как он об этом вспоминал. Я позволю себе процитировать его. Кавычки. «Я был во дворце с дочерями, выходил на Исаакиевскую площадь. Я видел ужасные лица. Я слышал ужасные слова. Камней 5-6 упало к моим ногам». Мы помним с вами, что собравшиеся зеваки бросали камни в солдат, в прохожих. В общем, уже там некий русский бунт назревал, бессмысленный и беспощадный. Далее. Новый император оказался.

0: показал неустрашимость и твердость. Первые же два выстрела рассеяли безумцев, Бестужева, Релеева и достойных их клевретов. Я же, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Ни крест, ни митрополит на них не подействовали. В общем, тут мы можем убедиться, что декабристам он, несмотря на всю свою либеральную юность, не сочувствовал. Он был за Николая, вне всякого сомнения.
1: Важный сигнал.
2: Древнейший город Белоруссии отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлены криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
3: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится, и наши власти это понимают и одобряют.
4: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
5: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
2: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
7: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения, это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса, это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
9: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
8: Ну да.
9: И его можно измерить, а код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
10: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
9: Ой, ну какого диктата?
10: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
9: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
10: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
9: Ага.
10: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
9: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
10: Разве?
9: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
10: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
9: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
10: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
9: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
10: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
9: Угу.
10: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
9: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
10: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
9: Допустим.
10: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
9: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. На это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
10: В чем же здесь больше дурак?
9: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
10: Ну, подожди.
9: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
10: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
9: Угу.
10: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
9: И каким же образом мы просто живем?
10: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
9: Но это стимулирует экономику.
10: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
9: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
10: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
9: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
10: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
9: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
10: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
9: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль, мы проходили это во время Великой депрессии.
10: Но это крайности.
9: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
10: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
9: Амазон хотя бы продавал книги.
10: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
9: Стейблкоины.
10: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
9: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
10: Я с этим категорически не согласен.
9: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
10: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
9: О, да, любимая тема политиков.
10: ЦБ по всему миру. от Китая до Багамских островов запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
9: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
10: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
9: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
10: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
9: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
10: Ну, это экстремальный сценарий развития.
9: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
10: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
9: Защите прав через спекулятивный токен.
10: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
9: Опять романтика пошла.
10: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
9: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
10: Это плата за самосуверенитет.
9: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
10: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
9: А проблема криминала?
10: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
9: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
10: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
9: И что это изменило фундаментально?
10: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
9: Она обслуживает реальный сектор экономики.
10: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр, Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
9: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
10: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней. Куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
9: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
10: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
9: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
10: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
9: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
10: До встречи в следующих разборах. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
11: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет. Специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
1: Важный сигнал.
2: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
12: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
2: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
12: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
13: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
14: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
13: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
11: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет, специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскид. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
17: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
13: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
17: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
13: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
18: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
13: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
19: Повысить выплаты при рождении ребенка.
20: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
21: Ну, стабильность. В плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
22: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
23: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
13: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Прокуратура Брестской области выявила нарушение безопасности на детских аттракционах. Так, в Бресте на улице Ленинградской на надувных конструкциях, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Анкеры не соответствовали необходимому размеру. Также выяснилось, что у сотрудника, отвечающего за работу батута, не было средств пожаротушения. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Альшаны Столинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического свидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Отдельное нарушение выявили и при проверке парка культуры и отдыха. Там не был назначен работник с необходимой квалификацией для обслуживания аттракционов, хотя оборудование уже использовалось. Фактически к работе допустили сотрудника без соответствующей подготовки. По итогам проверок прокуратура внесла акты реагирования. После этого были приняты меры по устранению нарушений и приведению оборудования в безопасное состояние. В Новополоцке произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Происшествие случилось 1 июня около 11 часов на пересечении улицы Молодежная и Калинина. По данным ГАИ, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией и столкнулась с «Мерседес». От удара спецавтомобиль перевернулся на бок. В результате аварии транспортное средство получили механические повреждения, люди не пострадали. Причины и обстоятельства устанавливаются. В одном из магазинов Пинского района произошел инцидент с участием нетрезвого посетителя. 44-летний местный житель пришел в торговую точку в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина некоторое время находился в торговом зале, после чего подошел к кассовой зоне, где вступил в конфликт с работниками магазина. Одна из сотрудниц предупредила гражданина, что в случае продолжения противоправного поведения будет вынуждена воспользоваться тревожной кнопкой для вызова охраны. Однако это не остановило нарушителя. Вместо того, чтобы покинуть помещение или прекратить конфликт, он набросился на кассира и нанес женщине удар. На помощь сотруднице пришли находившиеся в магазине посетители. Они смогли удержать агрессивного мужчину до прибытия сотрудников милиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о злостном хулиганстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации не о сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
6: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
0: Оперативниками 2-го управления ГУБО ПК МВД пресечена преступная деятельность должностных лиц одного из лесохозяйственных предприятий Витебской области. Установлено, что злоумышленники с лета 2025 года по настоящее время получали незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг, связанных с организацией и проведением для иностранных граждан охотничьих туров, в рамках которых предоставляли свое личное и арендное оружие, в результате чего незаконно добывались дикие животные, в том числе включенные в Красную книгу Республики. В ходе реализации оперативных данных ГУБО ПК при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержано 8 человек, 6 из которых иностранцы, один ранее судимый. Изъято 6 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 500 боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Вред окружающей среде, причиненный в результате преступной деятельности задержанных, по предварительной оценке составляет более 150 тысяч рублей.
1: Важный сигнал.
13: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
12: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
13: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
3: Ты, аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
13: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
4: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
13: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
4: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
13: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
5: На самом деле я хочу с удовлетворением отметить, что в принципе все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействию путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
8: Угу.
7: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
8: Казалось бы, банальная рутина, да?
7: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
8: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
7: То есть правила игры поменялись глобально?
8: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
7: И любое отклонение наказывается рублем.
8: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
7: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
8: Да, песок – это отличная иллюстрация.
7: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
8: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
7: Насколько жесткие?
8: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
7: Ого!
8: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26 года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
9: Это же больше половины зарплаты за одно ведро.
8: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13 500 за однократное нарушение.
9: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
8: Угу.
9: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
8: Так, и что они сделали?
9: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
8: Но это уже промышленные масштабы.
9: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
8: Но система сработала иначе.
9: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
8: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
9: Жестко.
8: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
9: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
8: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
9: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
8: Никто не будет с этим возиться.
9: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
8: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
9: Ну да, это же всегда было нормально.
8: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
9: То есть люди просто теряются.
8: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
9: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
8: Березовый сок.
9: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
8: Очень массовое.
9: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
8: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
9: Так.
8: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
9: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
8: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
9: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
8: Ну, теоретически, да.
9: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
8: Почти никто.
9: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
8: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
9: Так, и как это работает?
8: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
9: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
8: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
9: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
8: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
9: А какая есть альтернатива?
8: Альтернатива, которую предлагает государство – приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
9: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
8: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
9: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
8: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
9: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
8: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
9: Тепловизорами?
8: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
9: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
8: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
9: В смысле?
8: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
9: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
8: Да, дроны — это отдельная история.
9: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
8: И штраф летит автоматически.
9: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
8: Социальные сети.
9: Именно. Я говорю о социальных сетях.
8: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
9: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали на всю зиму.

0: Изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
1: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
0: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
1: Серьезно? Даже за грибы?
0: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
1: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
0: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
1: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
0: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
1: Ну да, сказать больше так не делайте.
0: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
1: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
0: О, да, эти истории с почесыванием уха.
1: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
0: И попробуй докажи обратно.
1: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
0: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
1: Например?
0: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
1: А если больше?
0: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
1: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
0: Далеко не оно.
1: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
0: Угу.
1: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
0: И все?
1: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
0: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
1: Жесть.
0: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
1: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
0: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
1: А контроллер тут как тут.
0: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
1: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
0: О, это очень болезненная тема.
1: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
0: Сумма внушительная.
1: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
0: Абсолютно.
1: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
0: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
1: То есть просто сбор денег?
0: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
1: То есть семьи не сохраняются?
0: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
1: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
0: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
1: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
0: Верно.
1: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
0: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы

0: Пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
1: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
0: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
1: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
0: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
1: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
0: Согласна. Очень глубокая мысль.
1: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
0: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
1: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Возникает как бы некая странная ситуация. По всей логике, государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
3: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
5: Бедность у нас, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, рублей 150, сейчас уже все 300, 400. Это дорого очень.
6: Последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Набираю онлайн корзину, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И неприятно уже становится.
3: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в 2 раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
4: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон, и это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
3: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллиона рублей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
11: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, свидания. Ты помни об этом?
10: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС акцизов и специального QR-кода товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
12: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
10: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведения в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
13: Ты мне не друг, ты мне брат.
10: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
14: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
10: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно, в стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, за оставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
15: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома с центральных на индивидуальные тепловые станции.
10: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
16: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
10: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
17: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как ситуация с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
10: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
12: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже три площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
19: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными». И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
10: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
20: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобилю, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там 3-ю атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
10: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
21: Беларусь и Азербайджан всегда связывали
0: не просто тесные торгово-экономические или политические отношения, это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
21: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
22: А заглушить что? Какое чувство?
21: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
17: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
23: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, о! Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
17: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
24: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
17: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Древнейший город Белоруссии отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Белоруссии новыми визными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
1: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
5: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
6: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
7: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
3: СВО под прикрытием. Жители Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить. В случае отказа под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
22: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении. Ничего, информации не дали.
3: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
22: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
3: Девушка, не из робкого десятка, узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
22: Я пошла в эту часть, там с пол первого якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
3: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
22: Как тебя заставили?
4: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
22: Как заманили?
4: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
22: Работать?
4: Работать.
22: Тебе и твоему другу,
4: да.
22: Сергею. Сергея тоже заставили его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
3: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
13: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
11: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
25: Ты, аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
11: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
26: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
11: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
26: он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
11: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
25: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
14: Ну, вы соседи там.
25: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
15: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Оперный театр. Подорвали.
3: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
3: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
18: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. С
0: Центробанк говорит, что эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талон – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированный автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит – ходи пешком.
3: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезнее, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
14: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
3: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
18: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
19: Ну, вы соседи там.
18: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
8: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
21: Тонны стали, оптика сложнейшая.
20: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
21: Обожаю это сравнение.
20: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
21: Звучит как, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
20: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
21: Название уже о многом говорит.
20: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
21: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
20: Абсолютно.
21: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные из статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
20: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
21: Да, корпорации против стартапов, та же история.
20: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
21: Угу.
20: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
21: И плюс там еще куча БМП, да?
1: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
20: Мангалы.
1: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
20: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
1: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
20: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
1: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
20: Ничего себе.
1: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
20: Звучит круто.
1: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
20: А мангалы на крыше?
1: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
20: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
1: О, в точку.
20: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
1: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
20: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
1: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
20: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
1: Угу.
20: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
1: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
20: 7 из 10 танков.
1: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
20: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
21: На сверхмалой высоте, заметь.
20: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
21: Нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
20: Угу.
21: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
20: Так.
21: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
20: Жидкий металл.
21: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
20: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
21: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
20: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
21: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
20: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
21: Да.
20: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
21: Никакая. Дело не только в деньгах.

0: 2006 году.
1: 500 000.
0: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
1: А в Беларуси?
0: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
1: То есть массового производства FPV-дронов нет?
0: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
1: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
0: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
1: Ага.
0: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
1: То есть они смотрят поверх него?
0: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
1: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
0: Это чистое банкротство.
2: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
0: Да, это очень показательно.
2: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
0: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
2: Точно, звезды на погонах.
0: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
2: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
0: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
2: Угу.
0: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
2: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
0: Да.
2: А как это работает? Это типа глушилка?
0: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
2: Но на белорусских танках этого нет.
0: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
2: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
0: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
2: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
0: Согласна.
2: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
0: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
2: Давай.
0: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
2: угу.
0: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
2: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Важный сигнал.
3: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
4: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
3: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
4: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
3: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
5: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
3: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
6: Повысить выплаты при рождении ребенка.
7: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
8: Ну, стабильность. В плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
9: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
10: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
3: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
11: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
3: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
12: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
13: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
3: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
14: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
3: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Радиосигнал». «Военная правда».
15: У солдата женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
16: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
15: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
17: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
15: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
18: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
15: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыдный считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
19: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
15: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемные в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Белоруссии и Азербайджана.
21: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самирович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно, по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительство наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
2: Мы с тобой друзья. Здрасте, ты помни об этом.
1: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которой должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
22: Я боюсь, чтобы мне было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
1: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведения в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
2: Ты мне не друг, ты мне брат.
1: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
23: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
1: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
0: Лето.
4: Мосаме гарма.
0: Весна.
4: Бахар.
0: Осень.
4: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
20: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
5: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали или открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
0: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
6: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
1: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
7: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобилям, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
1: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
9: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
8: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
10: Его уколол?
11: Нет, его уколол.
10: У меня нету.
11: А где вы, его дели?
10: Они вылетели.
11: У меня аптека вчера взорвалась.
10: Все, все.
11: Ты что орешь-то?
10: Все.
11: Красавин,
10: тихо, тихо, все.
11: Ой, я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
8: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
24: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
8: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
22: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
12: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
3: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
12: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
3: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
13: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
3: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
22: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
9: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
8: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на в Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
10: Его уколол?
11: Нет, его уколол.
10: У меня нету.
11: А где вы, его дети?
10: Они вылетели.
11: У меня аптека вообще разорвалась.
10: Все, все.
11: Ты что орешь-то?
10: Все.
11: Разрываем
10: перед. Тихо, тихо, все.
11: Стой, я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
8: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
24: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
8: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
14: Вторник.
16: Мангал.
14: Среда.
16: Будх.
14: Четверг.
16: Джумерат.
14: Пятница.
16: Джума.
14: Суббота.
16: Хафта.
14: Воскресенье.
16: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
15: В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
17: Так, а что именно там случилось?
15: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
17: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
15: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
17: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
15: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
17: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
15: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
17: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
15: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Беларуси существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
17: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
15: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
17: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
15: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
17: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
15: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
17: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
15: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
17: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
15: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
17: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
15: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
17: А между чем?
15: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
17: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
15: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
17: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
15: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
17: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
15: Совершенно верно. Система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
17: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
15: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
17: Ну, гаражное производство.
15: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
17: Это такой яд медленного действия.
15: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
17: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
15: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
17: И даже имитация акцизных марок, наверное?
15: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
17: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
15: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
17: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
15: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
17: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
15: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
17: Человек слепнет навсегда.
15: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
17: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
15: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
17: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
15: Да, именно они.
17: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
15: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
17: Ничего себе.
15: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
17: Ого.
15: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
17: Они их буквально разрывают изнутри.
15: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
17: И спасти может только экстренный гемодиализ.
15: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
17: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
15: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
17: Но почему эти меры не работают на практике?
15: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
17: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
15: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
17: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
15: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
17: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
15: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
17: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
15: Классическая круговая порука.
17: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
15: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
17: Через неделю торговля возобновляется.
15: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
17: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
15: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
17: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
15: Какое?
17: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
15: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
17: Что само по себе немало, согласись.
15: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
17: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом

0: и не что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
1: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
0: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
1: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами, успокаивая чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
0: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревей может работать всего один нарколог.
1: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
0: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
1: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
0: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
1: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
0: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
1: И тогда в дело вступают органы опеки.
0: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
1: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
0: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
1: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
0: Точно.
1: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
0: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
1: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Российский государственный и политический деятель Владимир Мединский о том, что Николай Карамзин никогда не сочувствовал декабристам.
4: Я хотел еще рассказать, что существует популярный миф о том, что Карамзин якобы так сильно переживал 14 декабря из-за восстания декабристов и провел весь день на морозе, что простудился и вскоре после этого скончался. Это популярная история, она фигурирует в интернете в разных вариациях. Но в действительности все было не совсем так. Карамзин действительно был среди тех, кто сопереживал очень монархии и Николаю Первому. И действительно, все восстание декабристов 14 декабря прошло у него на глазах. Он был на площади, он был во дворце, он был на улице. Вот как он об этом вспоминал. Я позволю себе процитировать его. Кавычки. «Я был во дворце с дочерями, выходил на Исаакиевскую площадь. Я видел ужасные лица. Я слышал ужасные слова. Камней 5-6 упало к моим ногам». Мы помним с вами, что собравшиеся зеваки бросали камни в солдат, в прохожих. В общем, уже там некий русский бунт назревал, бессмысленный и беспощадный. Далее. «Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые же два выстрела рассеяли безумцев, Бестужева, Рылеева и достойных их клевретов. Я же, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Ни крест, ни митрополит на них не подействовали». В общем, тут мы можем убедиться, что декабристам он, несмотря на всю свою либеральную юность, не сочувствовал. Он был за Николая, вне всякого сомнения.

0: Важный сигнал.
1: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
2: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится, и наши власти это понимают и одобряют.
3: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
4: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
1: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
6: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения. Это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
7: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
7: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
7: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
7: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
7: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
7: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
7: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
7: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
7: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
7: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
7: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
7: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
8: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
7: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
7: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
7: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами Fiat. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
7: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
7: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
7: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
7: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
7: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
7: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
7: Ну это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
7: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
7: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
7: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
7: Я с этим категорически не согласен.
8: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
7: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
7: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
7: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
7: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
7: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
7: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные, децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: Защите прав через спекулятивный токен.
7: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
7: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
7: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
7: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
7: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
7: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
7: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
7: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
7: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней. Куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
7: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
7: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
7: До встречи в следующих разборах. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
9: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет, специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
0: Важный сигнал.
10: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
11: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
10: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
11: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
10: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
12: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
10: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
0: Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
9: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет. Специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
7: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
10: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
7: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
10: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
15: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица. безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
10: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
16: Повысить выплаты при рождении ребенка.
17: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
16: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
18: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
19: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
10: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Прокуратура Брестской области выявила нарушение безопасности на детских аттракционах. Так, в Бресте на улице Ленинградской на надувных конструкциях, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Анкеры не соответствовали необходимому размеру. Также выяснилось, что у сотрудника, отвечающего за работу батута, не было средств пожаротушения. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожее нарушение обнаружили и в агрогородке Альшан из Толинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического свидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Отдельное нарушение выявили и при проверке парка культуры и отдыха. Там не был назначен работник с необходимой квалификацией для обслуживания аттракционов, хотя оборудование уже использовалось. Фактически к работе допустили сотрудника без соответствующей подготовки. По итогам проверок прокуратура внесла акты реагирования. После этого были приняты меры по устранению нарушений и приведению оборудования в безопасное состояние. В Новополоцке произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Происшествие случилось 1 июня около 11 часов на пересечении улицы Молодежная и Калинина. По данным ГАИ, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией и столкнулась с «Мерседес». От удара спецавтомобиль перевернулся на бок. В результате аварии транспортное средство получили механические повреждения – люди не пострадали. Причины и обстоятельства устанавливаются. В одном из магазинов Пинского района произошел инцидент с участием нетрезвого посетителя. 44-летний местный житель пришел в торговую точку в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина некоторое время находился в торговом зале, после чего подошел к кассовой зоне, где вступил в конфликт с работниками магазина. Одна из сотрудниц предупредила гражданина, что в случае продолжения противоправного поведения будет вынуждена воспользоваться тревожной кнопкой для вызова охраны. Однако это не остановило нарушителя. Вместо того, чтобы покинуть помещение или прекратить конфликт, он набросился на кассира и нанес женщине удар. На помощь сотруднице пришли находившиеся в магазине посетители. Они смогли удержать агрессивного мужчину до прибытия сотрудников милиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о злостном хулиганстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
20: Оперативниками 2-го управления ГУБО ПК МВД пресечена преступная деятельность должностных лиц одного из лесохозяйственных предприятий Витебской области. Установлено, что злоумышленники с лета 2025 года по настоящее время получали незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг, связанных с организацией и проведением для иностранных граждан охотничьих туров, в рамках которых предоставляли свое личное и арендное оружие. В результате чего незаконно добывались дикие животные, в том числе включенные в Красную книгу Республики. В ходе реализации оперативных данных ГУБО ПК при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержано 8 человек, 6 из которых иностранцы, один ранее судимый. Изъято 6 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 500 боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Вред окружающей среде, причиненный в результате преступной деятельности задержанных, по предварительной оценке составляет более 150 тысяч рублей.
0: Важный сигнал.
10: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
11: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
10: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
9: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
10: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
21: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
10: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
21: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
10: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
22: На самом деле я хочу с удовлетворением отметить, что в принципе все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
3: Угу.
2: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
3: Казалось бы, банальная рутина, да?
2: Вот именно, абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
3: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
2: То есть правила игры поменялись глобально?
3: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
2: И любое отклонение наказывается рублем.
3: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
2: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
3: Да, песок – это отличная иллюстрация.
2: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
3: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
2: Насколько жесткие?
3: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
2: Ого!
3: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
2: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
3: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
2: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
3: Угу.
2: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
3: Так, и что они сделали?
2: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
3: Но это уже промышленные масштабы.
2: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
3: Но система сработала иначе.
2: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
3: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
2: Жестко.
3: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
2: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
3: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
2: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
3: Никто не будет с этим возиться.
2: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
3: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
2: Ну да, это же всегда было нормально.
3: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
2: То есть люди просто теряются?
3: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
2: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
3: Березовый сок.
2: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
3: Очень массовое.
2: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
3: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
2: Так.
3: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
2: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
3: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
2: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
3: Ну, теоретически, да.
2: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
3: Почти никто.
2: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
3: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
2: Так, и как это работает?
3: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
2: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
3: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
2: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
3: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
2: А какая есть альтернатива?
3: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок, где-то по 5-7 рублей за литр.
2: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
3: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
2: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
3: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
2: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
3: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
2: Тепловизорами?
3: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
2: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
3: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
2: В смысле?
3: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
2: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камеры на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
3: Да, дроны — это отдельная история.
2: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
3: И штраф летит автоматически.
2: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
3: Социальные сети.
2: Именно. Я говорю о социальных сетях.
3: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
2: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
3: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
2: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
3: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
2: Да уж.
3: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась

0: без привязки к сезону.
1: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 км в час инспектор мог просто пожурить водителя.
0: Ну да, сказать больше так не делайте.
1: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
0: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
1: О, да, эти истории с почесыванием уха.
0: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
1: И попробуй докажи обратно.
0: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платят, чтобы сэкономить нервы.
1: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
0: Например?
1: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4 500 рублей плюс лишение прав на 3 года.
0: А если больше?
1: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 000 рублей и лишение на 5 лет.
0: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
1: Далеко не оно.
0: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
1: Угу.
0: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
1: И все?
0: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
1: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
0: Жесть.
1: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
0: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
1: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
0: А контроллер тут как тут.
1: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
0: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
1: О, это очень болезненная тема.
0: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
1: Сумма внушительная.
0: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
1: Абсолютно.
0: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
1: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
0: То есть просто сбор денег.
1: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
0: То есть семьи не сохраняются.
1: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие сложных личных решений в частной жизни.
0: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
1: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
0: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
1: Верно.
0: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
1: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
0: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
1: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в 2 раза.
0: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
1: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
0: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином»

0: нам теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
1: Согласна, очень глубокая мысль.
0: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
1: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
0: Спасибо за внимание и удачи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Возникает как бы некая странная ситуация по всей логике. Государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
3: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
5: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, ну, там, рублей 150, сейчас уже все 300, там, 400. Ну, это дорого очень.
6: Последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Набираю онлайн корзину, то, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И как бы, ну, неприятно уже становится.
3: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в два раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
4: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон, и это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, вот разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
3: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллионов рублей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
12: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом?
11: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
13: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. В теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
11: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
12: Ты мне не друг, ты мне брат.
11: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
14: Как бы ни пыталась убедить Россия в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
11: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно, в стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы за оставшие Советский Союз рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
15: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома на центральных на индивидуальные тепловые станции.
11: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
16: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье, и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 20 будешь ее ждать. А счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
11: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
17: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, но трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
11: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
13: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
19: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое — это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
11: К слову, обсуждения строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены три потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
20: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
11: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
21: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения. Это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
1: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
22: Заглушить что? Какое чувство?
1: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзья, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
0: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
23: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
0: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
24: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
0: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Древнейший город Белоруссии отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Белоруссии новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлены криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
25: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
26: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
27: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
11: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: СВО под прикрытием. Жители Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить. В случае отказа под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
3: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении. Ничего, информации не дали.
2: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
3: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке.
10: Важный сигнал.
17: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
4: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
17: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
5: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
17: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
6: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
17: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
6: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
17: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
13: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор. Не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
7: Ну, вы соседи там.
13: Он много о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
8: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
2: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
2: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
7: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду. Центробанк говорит, что эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина. Талоны – это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированное автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит – ходи пешком.
2: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезнее, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
12: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
2: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
13: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
14: Ну, вы соседи там.
13: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
10: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
10: Вторник.
15: Мангал.
10: Среда.
15: Будх.
10: Четверг.
15: Джумират.
10: Пятница.
15: Джума.
10: Суббота.
15: Хафта.
10: Воскресенье.
15: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
20: Тонны стали, оптика сложнейшая.
19: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
20: Обожаю это сравнение.
19: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
20: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
19: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
20: Название уже о многом говорит.
19: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
20: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
19: Абсолютно.
20: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
19: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
20: Да, корпорации против стартапов, та же история.
19: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
20: Угу.
19: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
20: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
19: Мангалы.
20: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
19: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
20: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
19: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
20: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
19: Ничего себе.
20: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
19: Звучит круто.
20: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
19: А мангалы на крыше?
20: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
19: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
20: О, в точку.
19: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
20: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
19: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
20: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
19: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
20: Угу.
19: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
20: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
19: 7 из 10 танков.
20: Да. Около 15% это ПТРК, ну типа Джевелин. 10% артиллерия. И только 5% это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
19: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
20: На сверхмалой высоте, заметь.
19: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
20: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
19: Угу.
20: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
19: Так.
20: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
19: Жидкий металл.
20: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
19: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
20: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
19: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
20: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
19: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
20: Да.
19: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
20: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
19: Заводы, станки.
20: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
19: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
20: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
19: 500 000.
20: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
19: А в Беларуси?
20: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
19: То есть массового производства FPV-дронов нет?
20: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
19: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
20: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
19: Ага.
20: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
19: То есть они смотрят поверх него?
20: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
19: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
20: Это чистое банкротство.
19: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
20: Да, это очень показательно.
19: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
20: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
19: точно звезды на погонах.
20: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
19: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
20: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
19: Угу.
20: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
19: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
20: Да.
19: А как это работает? Это типа глушилка?
20: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
19: Но на белорусских танках этого нет.
20: Нет.

0: вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
1: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
0: Давай.
1: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками, что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
0: Которым не нужен сигнал.
1: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
0: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
5: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей

0: около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
1: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую 1000 человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
2: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
1: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
3: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
1: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
4: Повысить выплаты при рождении ребенка.
5: Наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
6: Стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
7: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
8: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
1: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
10: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
1: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
11: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
12: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
1: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
12: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут.
10: Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
1: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: У солдатов женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
14: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
13: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
15: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкому просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
13: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
16: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
13: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыдно считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
17: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
13: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемное в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
18: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Белоруссии и Азербайджана.
19: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самир Иванович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительство наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
21: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом?
20: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которой должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
22: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
20: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
23: Ты мне не друг, ты мне брат.
20: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларионов.
0: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
20: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
2: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
18: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
23: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали или не открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
9: Новости регионов на радио «Сигнал».
20: в Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
20: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
5: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
20: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
6: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
20: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства.
11: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
24: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
11: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на в Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
25: Его уколол?
26: Нет, его уколол.
25: У меня нету.
26: А где вы, его нет?
25: Они вылетели.
26: У меня аптека вчера взорвалась.
25: Все, все.
26: Ты что орешь-то?
25: Все.
26: Красава,
25: тихо, тихо, все.
26: Я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
11: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
1: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
11: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
22: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, и их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
12: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
10: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
12: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
10: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
14: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики.
13: Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
10: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
22: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства.
11: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
24: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
11: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
25: Его уколол?
26: Нет, его уколол.
25: У меня нету.
26: А где вы его
25: делали?
26: У меня аптека вчера взорвалась.
25: Все, все.
26: Ты что орешь-то?
25: Все. Тихо, тихо, все.
26: Это я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
11: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
1: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
11: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будакашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
11: Так, а что именно там случилось?
0: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили, а на утро ни один из них не проснулся.
11: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
0: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
11: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
0: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
11: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
0: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
11: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
0: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
11: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
0: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
11: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
0: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
11: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
0: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
11: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
0: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
11: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
0: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
11: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
0: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
14: А между чем?
0: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас или остаться один на один со своей реальностью.
14: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
0: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
14: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
0: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут пятилитровые пластиковые канистры со спиртом.
14: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
0: Совершенно верно. Система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
14: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
0: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
14: Ну, гаражное производство.
0: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
14: Это такой яд медленного действия.
0: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
14: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
0: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
14: И даже имитация акцизных марок, наверное?
0: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
14: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
0: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
14: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
0: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
14: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
0: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
14: Человек слепнет навсегда.
0: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
14: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
0: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
14: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
0: Да, именно они.
14: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
0: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
14: Ничего себе.
0: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
14: Ого.
0: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
14: Они их буквально разрывают изнутри.
0: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
14: И спасти может только экстренный гемодиализ.
0: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
14: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
0: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
14: Но почему эти меры не работают на практике?
0: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
14: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
0: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
14: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
0: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
14: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
0: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
14: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
0: Классическая круговая порука.
14: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
0: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
14: Через неделю торговля возобновляется.
0: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
14: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
0: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
14: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
0: Какое?
14: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
0: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
14: Что само по себе немало, согласись.
0: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
14: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
0: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
14: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
0: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
14: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
0: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
14: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
0: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза – аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
14: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
0: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревей может работать всего один нарколог.
14: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
0: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
14: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
0: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
14: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
0: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
14: И тогда в дело вступают органы опеки.
0: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
14: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
0: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
14: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
0: Точно.
14: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
0: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
14: Пока-пока.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь.

0: Но в действительности все было не совсем так. Карамзин действительно был среди тех, кто сопереживал очень монархии и Николаю Первому. И действительно все восстание декабристов 14 декабря прошло у него на глазах. Он был на площади, он был во дворце, он был на улице. Вот как он об этом вспоминал. Я позволю себе процитировать его. Кавычки. «Я был во дворце с дочерями, выходил на Исаакиевскую площадь. Я видел ужасные лица. Я слышал ужасные слова. Камней 5-6 упало к моим ногам». Мы помним с вами, что собравшиеся зеваки бросали камни в солдат, в прохожих. В общем, уже там некий русский бунт назревал, бессмысленный и беспощадный. Далее. «Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые же два выстрела рассеяли безумцев, Бестужева, Рилеева и достойных их клевретов. Я же, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Ни крест, ни митрополит на них не подействовали». В общем, тут мы можем убедиться, что декабристам он, несмотря на всю свою либеральную юность, не сочувствовал. Он был за Николая, вне всякого сомнения.
1: Важный сигнал.
2: Древнейший город Белоруссии отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
3: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
4: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
5: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
2: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
2: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения, это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
4: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
3: Ну да.
4: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
5: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
4: Ой, ну какого диктата?
5: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
4: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
5: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
4: Ага.
5: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
4: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
5: Разве?
4: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
5: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
4: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
5: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
4: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
5: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
4: Угу.
5: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
4: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
5: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
4: Допустим.
5: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
4: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
5: В чем же здесь больше дурак?
4: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
5: Ну, подожди.
4: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
5: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
4: Угу.
5: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
4: И каким же образом мы просто живем?
5: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
4: Но это стимулирует экономику.
5: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
4: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
5: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
4: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
5: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
4: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
5: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
4: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
5: Но это крайности.
4: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
5: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
4: Амазон хотя бы продавал книги.
5: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
4: Стейблкоины.
5: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
4: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
5: Я с этим категорически не согласен.
4: Ну, подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, Зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
5: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
4: О, да, любимая тема политиков.
5: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
4: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
5: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
4: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
5: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
4: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
5: Ну, это экстремальный сценарий развития.
4: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
5: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
4: Защите прав через спекулятивный токен.
5: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
4: Опять романтика пошла.
5: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
4: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
5: Это плата за самосуверенитет.
4: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
5: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
4: А проблема криминала?
5: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
4: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
5: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
4: И что это изменило фундаментально?
5: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет радиационная система?
4: Она обслуживает реальный сектор экономики.
5: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
4: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
5: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
4: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
5: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
4: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
5: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
4: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
5: До встречи в следующих разборах. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
6: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет. Специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
0: Важный сигнал.
7: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
8: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
7: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
8: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
7: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
9: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
7: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
0: Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
6: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет, специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский Союз. Ну, просто навскид. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский Союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
12: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
7: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
12: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в четырех государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
7: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
13: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
7: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
14: Повысить выплаты при рождении ребенка.
15: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
16: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
17: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
18: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
7: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Прокуратура Брестской области выявила нарушение безопасности на детских аттракционах. Так, в Бресте на улице Ленинградской на надувных конструкциях, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Анкеры не соответствовали необходимому размеру. Также выяснилось, что у сотрудника, отвечающего за работу батута, не было средств пожаротушения. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожее нарушение обнаружили и в агрогородке Ольшаны Столинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического свидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Отдельное нарушение выявили и при проверке парка культуры и отдыха. Там не был назначен работник с необходимой квалификацией для обслуживания аттракционов, хотя оборудование уже использовалось. Фактически к работе допустили сотрудника без соответствующей подготовки. По итогам проверок прокуратура внесла акты реагирования. После этого были приняты меры по устранению нарушений и приведению оборудования в безопасное состояние. В Новопуловске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Происшествие случилось 1 июня около 11 часов на пересечении улицы Молодежная и Калинина. По данным ГАИ, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией и столкнулась с «Мерседес». От удара спецавтомобиль перевернулся на бок. В результате аварии транспортное средство получили механические повреждения, люди не пострадали. Причины и обстоятельства устанавливаются. В одном из магазинов Пинского района произошел инцидент с участием нетрезвого посетителя. 44-летний местный житель пришел в торговую точку в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина некоторое время находился в торговом зале, после чего подошел к кассовой зоне, где вступил в конфликт с работниками магазина. Одна из сотрудниц предупредила гражданина, что в случае продолжения противоправного поведения будет вынуждена воспользоваться тревожной кнопкой для вызова охраны. Однако это не остановило нарушителя. Вместо того, чтобы покинуть помещение или прекратить конфликт, он набросился на кассира и нанес женщине удар. На помощь сотруднице пришли находившиеся в магазине посетители. Они смогли удержать агрессивного мужчину до прибытия сотрудников милиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о злостном хулиганстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации не о сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
1: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
20: Оперативниками 2-го управления ГУБО ПК МВД пресечена преступная деятельность должностных лиц одного из лесохозяйственных предприятий Витебской области. Установлено, что злоумышленники с лета 2025 года по настоящее время получали незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг, связанных с организацией и проведением для иностранных граждан охотничьих туров, в рамках которых предоставляли свое личное и арендное оружие. В результате чего незаконно добывались дикие животные, в том числе включенные в Красную книгу Республики. В ходе реализации оперативных данных ГУБО ПК при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержано 8 человек, 6 из которых иностранцы, один ранее судимый. Изъято 6 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 500 боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Вред окружающей среде, причиненный в результате преступной деятельности задержанных, по предварительной оценке составляет более 150 тысяч рублей.
0: Важный сигнал.
7: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
8: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
7: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
21: Ты, аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
7: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
22: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
7: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
22: он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
7: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
2: На самом деле я хочу с удовлетворением отметить, что в принципе все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
4: Угу.
3: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
4: Казалось бы, банальная рутина, да?
3: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
4: Да. Случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
3: То есть правила игры поменялись глобально?
4: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
3: И любое отклонение наказывается рублем.
4: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
3: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
4: Да, песок – это отличная иллюстрация.
3: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
4: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
3: Насколько жесткие?
4: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
3: Ого!
4: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26-го года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
3: Это же больше половины зарплаты за одно ведро?
4: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
3: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра.
4: Угу.
3: Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
4: Так, и что они сделали?
3: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
4: Но это уже промышленные масштабы.
3: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
4: Но система сработала иначе.
3: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
4: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу в особо трупном размере. Во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
3: Жестко.
4: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
3: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
4: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
3: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
4: Никто не будет с этим возиться.
3: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
4: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
3: Ну да, это же всегда было нормально.
4: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
3: То есть люди просто теряются?
4: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
3: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
4: Березовый сок.
3: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
4: Очень массовое.
3: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4500 для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
4: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
3: Так.
4: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
3: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
4: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
3: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
4: Ну, теоретически, да.
3: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
4: Почти никто.
3: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
4: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
3: Так, и как это работает?
4: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
3: То есть его можно натянуть на любую ситуацию.
4: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
3: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
4: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
3: А какая есть альтернатива?
4: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок, где-то по 5-7 рублей за литр.
3: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
4: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
3: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
4: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
3: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
4: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
3: Тепловизорами?
4: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
3: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
4: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
3: В смысле?
4: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
3: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
4: Да, дроны — это отдельная история.
3: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
4: И штраф летит автоматически.
3: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
4: Социальные сети.
3: Именно. Я говорю о социальных сетях.
4: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
3: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
4: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
3: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
4: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
3: Да уж.
4: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
3: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
4: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
3: Серьезно? Даже за грибы?
4: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
3: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
4: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
3: Да-да, но ведь та же самая логика, автоматизация штрафов за малейшие нарушения, полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
4: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
3: Ну да, сказать больше так не делайте.
4: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
3: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
4: О, да, эти истории с почесыванием уха.
3: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
4: И попробуй докажи обратно.
3: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
4: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
3: Например?
4: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
3: А если больше?
4: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
3: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
4: Далеко не оно.
3: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
4: Угу.
3: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
4: И все?
3: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
4: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
3: Жесть.
4: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
3: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
4: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
3: А контроллер тут как тут.
4: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
3: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
4: О, это очень болезненная тема.
3: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
4: Сумма внушительная.
3: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего

0: принятия сложных личных решений в частной жизни.
1: И вот тут, знаешь, становится понятно, зачем вообще нужна вся эта система? Песок, сок, тепловизоры, камеры, налог на развод. Неужели для каждого повышения нужно заново переписывать кодексы, собирать парламент?
0: В том-то и элегантность этой системы. Двигатель работает за счет одного универсального показателя базовой величины.
1: Или сокращенно БВ. Сейчас она составляет 45 рублей.
0: Верно.
1: Идеальный скрытый механизм инфляции – наказание. Не нужно привлекать внимание, проводить долгие обсуждения, просто тихо двигаешь ползунок.
0: Именно так это и работает. С 2020 года этот ползунок сдвинулся на 67%. Издается указ об увеличении базовой величины на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
1: И бюджетные поступления, наверное, взлетают.
0: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
1: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
0: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
1: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
0: Согласна. Очень глубокая мысль.
1: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
0: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
1: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Возникает как бы некая странная ситуация по всей логике. Государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
3: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
5: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, ну, там, рублей 150, сейчас уже все 300, там, 400. Ну, это дорого очень.
6: Последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Набираю онлайн корзину, то, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И как бы, ну, неприятно уже становится.
3: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в два раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
4: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то

0: восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон. И это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, вот разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
1: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных программ на сумму около 3 триллионов рублей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
5: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом.
4: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы, и весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которой должна быть не менее величины НДС и акцизов, и специального QR-кода товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
6: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
4: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведения в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
7: Ты мне не друг, ты мне брат.
4: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему с жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
8: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
4: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно, в стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, за оставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
9: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали. Но все равно каждый Новый год – новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома нас центральных на индивидуальные тепловые станции.
4: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
10: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 20 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
4: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
11: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себе просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как в ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
4: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
6: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный
4: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
13: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
4: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
14: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобилям, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
4: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
15: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения. Это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
11: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
16: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
17: А заглушить что? Какое чувство?
16: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзей, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
11: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
18: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит, это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
11: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
19: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
11: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Древнейший город Белоруссии отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Белоруссии новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
13: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
11: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
17: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
4: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: СВО под прикрытием. Жители Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить. В случае отказа под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
20: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего, информации не дали.
1: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
20: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
1: Девушка, не из робкого десятка, узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
20: Я пошла в эту часть, там с пол первого якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина, за частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
1: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
20: Как тебя заставили?
0: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
20: Как заманили?
0: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
20: Работать?
0: Работать.
20: Тебе и твоему другу, да. Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
1: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
21: Мосаме сарма.
2: Лето.
21: Мосаме гарма.
2: Весна.
21: Бахар.
2: Осень.
21: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
22: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
23: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
22: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
24: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
22: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
25: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
22: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
25: он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
22: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
6: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор. Он не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
3: Ну, вы соседи там.
6: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Ильский НПЗ в огне. Май стал рекордным месяцем по количеству атак по нефтепереработке. Как минимум 30 ударов. Что будет с бензином? Из Краснодарского края приходят тревожные кадры. Жители сообщают о большом количестве взрывов и пожаре на Ильском НПЗ. Региональный оперштаб подтвердил информацию о возгорании на этом заводе. Столб черного дыма от него обволакивает весь город. По предварительным данным, пострадавших нет. Это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ за все время спецоперации и уже 4-я с начала года.
5: Ужас какой. Просто кошмар. Время 4 утра почти. И не сбили. Летает еще. Ё-моё. Жужжит. Ох, взорвали. Ёперный театр. Подорвали.
1: Май стал рекордным месяцем по количеству ударов по нефтяной инфраструктуре. Всего было как минимум 30 атак, из которых 16 пришлись на крупнейшие НПЗ страны. 8 из 10 таких заводов повреждены. Это может привести к крупнейшему топливному кризису в истории России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что они не смогут заправиться. Мы понимаем, что это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности.
1: Некоторые объекты за последний месяц атаковались дважды, а есть и те, что еще больше. Например, на Ярославском НПЗ было аж 3 удара за месяц. Такие атаки наносят серьезный урон по экономике и могут привести к продаже топлива по талонам, считает экономист Игорь Липсиц.
8: Но сейчас масштабы уже такие, что уже даже Росстат фиксирует эту беду.
3: Центробанк говорит, что то эти атаки становятся макроэкономическим фактором, на котором нужно как-то что-то разбираться. То есть, конечно, это уже становится большой бедой, и что с этим будет делать население, я не могу сказать. Я вполне допускаю переход к нормированию бензина, талона. Это все известная история. Ну вот есть у тебя зарегистрированное автотранспорт, ты получишь некий лимит и катайся в пределах этого лимита сколько хочешь. Кончился лимит, ходи пешком.
1: Последний раз топливный кризис разгорелся в России осенью 2025-го. Тогда из-за ударов по НПЗ цены на бензин поползли вверх, и во многих регионах из-за дефицита стояли километровые очереди на АЗС. Однако на этот раз все гораздо серьезнее, говорит военный эксперт Василий Толмачев.
8: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, который сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия.
1: Эксперты рекомендуют гражданам в ближайшее время не планировать дальние поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о маршруте из Беларуси в КНДР через Приморье.
9: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
10: Ну, вы соседи там.
9: Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества.
2: Учим пакистанский вместе.
14: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
14: Вторник.
15: Мангал.
14: Среда.
15: Будх.
14: Четверг.
15: Джумират.
14: Пятница.
15: Джума.
14: Суббота.
15: Хафта.
14: Воскресенье.
15: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
27: Тонны стали, оптика сложнейшая.
26: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
27: Обожаю это сравнение.
26: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
27: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
26: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
27: Название уже о многом говорит.
26: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
27: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
26: Абсолютно.
27: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
26: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
27: Да, корпорации против стартапов, та же история.
26: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, логично. Есть танки, надо их улучшать.
27: Угу.
26: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
27: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
26: Мангалы.
27: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
26: Слушай, я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? В тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
27: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
26: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
27: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
26: Ничего себе.
27: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
26: Звучит круто.
27: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
26: А мангалы на крыше?
27: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
26: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
27: О, в точку.
26: Он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
27: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
26: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
27: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
26: По статистике, к апрелю 26-го года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
27: Угу.
26: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
27: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
26: 7 из 10 танков.
27: Да. Около 15% — это ПТРК, Джевелин. 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
26: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
27: На сверхмалой высоте, заметь.
26: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
27: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
26: Угу.
27: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
26: Так.
27: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
26: Жидкий металл.
27: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
26: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
27: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
26: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
27: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
26: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
27: Да.
26: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
27: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
26: Заводы, станки.
27: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
26: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
27: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
26: 500 000.
27: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
26: А в Беларуси?
27: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
26: То есть массового производства FPV-дронов нет?
27: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
26: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
27: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
26: Ага.
27: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
26: То есть они смотрят поверх него?
27: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
26: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
27: Это чистое банкротство.
26: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
27: Да, это очень показательно.
26: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
27: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
26: Точно, звезды на погонах.
27: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
26: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
27: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
26: Угу.
27: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
26: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
27: Да.
26: А как это работает? Это типа глушилка?
27: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
26: Но на белорусских танках этого нет.
27: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
26: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
27: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
26: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.

0: и искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора.
1: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
5: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
4: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
5: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минске и области.

0: Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
1: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
2: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
1: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
3: Повысить выплаты при рождении ребенка.
4: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
5: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
6: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
7: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
1: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
9: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
1: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
10: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
11: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
1: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
11: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
1: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: У солдатов женское лицо. Студент техникума в Ульяновской области рассказал, что как минимум 5 его сокурсниц подписали контракт с Минобороны. Что обещают девушкам на фронте? Вербовка парней в беспилотные войска в Кузоватовском технологическом техникуме идет уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из студентов. По его словам, парни заключать контракт с Минобороны не особо спешат, поэтому директор начал предлагать новый контракт на ПВО девушкам.
13: Девочкам в голову вбивают, что это безопасно, мы просто сидеть в офисе будут, за дронами следить и еще лям сверху.
12: Это первое известное сообщение о подписании студентками контракта. Местные власти или администрация техникума официально об этом не заявляли. Военный адвокат Сергей Кривенко описывает риски.
14: Не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляли, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
12: В Ростовской области студентов заставляют подписывать контракт угрозами. Об этом рассказала Светлана. У нее племянник учится на втором курсе одного из университетов.
15: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке, естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
12: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокат Артем Клыдный считает, что главная причина вербовки студентов – дефицит на фронте.
16: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
12: Женщин-операторов БПЛА ищут в Пермском крае. Такие объявления разместили на официальной странице ВК администрации Уинского муниципального округа. Женщинам обещают от 210 тысяч рублей в месяц и подъемное в размере 1,5 миллиона рублей за подписание контракта с Минобороны. Как утверждается, сроком на 1 год, а также бесплатное обучение с нуля. Адвокаты напоминают, что никакого специального контракта для женщин у Минобороны нет, а все контракты бессрочны.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
17: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Белоруссии и Азербайджана.
18: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самир Иванович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительство наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
20: Мы с тобой друзья. Так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом?
19: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
21: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
19: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
22: Ты мне не друг, ты мне брат.
19: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларионов.
0: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженнее. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
19: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
2: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
2: Лето.
22: Мосаме гарма.
2: Весна.
22: Бахар.
2: Осень.
22: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
17: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
23: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
8: Новости регионов на радио «Сигнал».
19: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
19: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
4: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
19: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
5: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
19: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
6: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается, но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
12: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
7: Его уколол?
9: Нет, его уколол.
7: У меня нету.
9: А где вы, его
7: дети? Они вылетели.
9: У меня аптека вчера взорвалась.
7: Все, все.
9: Ты что орешь-то?
7: Все.
9: Когда за нами
7: перейдет? Тихо, тихо, все.
9: Что, я пошел посмотрю еще остальных, вот что кого притяну.
12: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач, катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
1: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
12: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
21: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
11: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
10: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
11: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
10: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
13: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
10: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
21: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Фронт остановился. Май стал худшим месяцем для наступления армии России за все 4 года спецоперации. Стратегия наступления не изменилась. Штурмы или одиночные атаки, анализирует ситуацию на фронте военный эксперт Ян Матвеев. По его словам, в 21 веке воевать методами Второй мировой уже нельзя.
6: Последняя неделя мая стала показательной для всех боевых действий в этом месяце. По данным Deep State, российская армия за эти 7 дней захватила минус 22 квадратных километра. То есть да, ВСУ освободили больше, чем ВСРФ захватили. Интересным фактом является прирост штурмовых действий на 37,5%. Есть рекорд в более чем 7 тысяч атак, но результата большого нет. Тенденция с инфильтрациями ощущается. Но существенно выросла реакция сил обороны на проникновение противника. Им все сложнее осуществить флаговтык или накопиться.
12: По его словам, наступление армии России, которое началось в начале года, провалилось, а май стал худшим месяцем по результативности. Этот год точно войдет в историю как самый кровавый с начала СВО, пишут военкоры. Сами военные признавались в разговорах с родственниками, что никогда не видели такое большое количество потерь. Ситуация настолько сложная, что раненых эвакуировать с поля боя невозможно, рассказывают солдаты. Например, на днях на Харьковском направлении после неудачного штурма часть российских военных, которые получили ранения, остались без медицинской помощи и эвакуации.
7: Его уколол?
9: Нет, его уколол.
7: У меня нету.
9: А где вы, его
7: дети? Они
9: у меня аптека вчера взорвалась.
7: Все, все.
9: Ты что орешь-то?
7: Все. Тихо, тихо, все.
9: Это я пошел посмотрю еще остальных, вот еще кого притяну.
12: По оценкам Z-военкора, в этом году заметно сократилась средняя продолжительность жизни штурмовика на передовой. Если раньше военкоры говорили, что это 7 дней, то сейчас 20-35 минут. А срок жизни от полигона до боевого задания 10 дней, пишут Z-каналы. Людей для выполнения задач катастрофически не хватает, поэтому военкоры ожидают новую волну мобилизации.
1: В 2022 году те самые 300 тысяч из первой волны мобилизованных вынесли на своих плечах последующие 2-3 года. Сейчас же, при нынешней прожорливости войны, людей для фронта нужно еще больше. Мобилизация – вынужденная и неизбежная мера по поддержанию текущего пульса на фронте. Обстановка такая, что осенью либо мир, либо мобилизация. Поэтому мужчинам призывного возраста на всякий случай тревожный рюкзачок я бы советовал собрать.
12: Сейчас самая горячая точка на фронте – Константиновка, недалеко от Донецка. Отсюда погибших вывозят целыми КАМАЗами, рассказывают бойцы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
22: Пир.
2: Вторник.
22: Мангал.
2: Среда.
22: Будх.
2: Четверг.
22: Джумерат.
2: Пятница.
22: Джума.
2: Суббота.
22: Хафта.
2: Воскресенье.
22: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будакашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
15: Так, а что именно там случилось?
14: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
15: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
14: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
15: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
14: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
15: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
14: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
15: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
14: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
15: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
14: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
15: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
14: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
15: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
14: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
15: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
14: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
15: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
14: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
15: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
14: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
15: А между чем?
14: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
15: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное.
14: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
15: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
14: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут пятилитровые пластиковые канистры со спиртом.
15: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
14: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
15: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
14: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
15: Ну, гаражное производство.
14: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
15: Это такой яд медленного действия.
14: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
15: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
14: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
15: И даже имитация акцизных марок, наверное?
14: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
15: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
14: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
15: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
14: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
15: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
14: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
15: Человек слепнет навсегда.
14: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
15: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
14: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
15: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
14: Да, именно они.
15: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
14: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
15: Ничего себе.
14: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
15: Ого.
14: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
15: Они их буквально разрывают изнутри.
14: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
15: И спасти может только экстренный гемодиализ.
14: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
15: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
14: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
15: Но почему эти меры не работают на практике?
14: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
15: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
14: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
15: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
14: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
15: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
14: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
15: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
14: Классическая круговая порука.
15: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
14: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
15: Через неделю торговля возобновляется.
14: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
15: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
14: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
15: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
14: Какое?
15: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
14: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
15: Что само по себе немало, согласись.
14: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
15: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
14: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
15: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
14: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
15: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
14: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
15: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
14: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза – аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
15: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
14: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
15: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
14: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
15: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
14: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
15: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
14: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
15: И тогда в дело вступают органы опеки.
14: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
15: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
14: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
15: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
14: Точно.
15: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
14: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
15: Пока-пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
17: Российский государственный и политический деятель Владимир Мединский о том, что Николай Карамзин никогда не сочувствовал декабристам.
16: Я хотел еще рассказать, что существует популярный миф о том, что Карамзин якобы так сильно переживал 14 декабря из-за восстания декабристов и провел весь день на морозе, что простудился и вскоре после этого скончался. Это популярная история, она фигурирует в интернете.

0: прохожих. В общем, уже там некий русский бунт назревал, бессмысленный и беспощадный. Далее. Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые же два выстрела рассеяли безумцев, Бестужева, Рылеева и достойных их клевретов. Я же, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж. Ни крест, ни митрополит на них не подействовали. В общем, тут мы можем убедиться, что декабристам он, несмотря на всю свою либеральную юность, не сочувствовал. Он был за Николая, вне всякого сомнения.
1: Важный сигнал.
2: Древнейший город Белоруссии отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлены криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
3: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится, и наши власти это понимают и одобряют.
4: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
5: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
2: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
7: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения, это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная

0: основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
3: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
2: Ну да.
3: И его можно измерить, а код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
4: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
3: Ой, ну какого диктата?
4: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
3: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
4: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
3: Ага.
4: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
3: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
4: Разве?
3: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
4: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
3: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
4: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
3: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
4: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
3: Угу.
4: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
3: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
4: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
3: Допустим.
4: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
3: Хорошо. «Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные». На это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
4: В чем же здесь больше дурак?
3: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
4: Ну, подожди.
3: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
4: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
3: Угу.
4: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
3: И каким же образом мы просто живем?
4: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
3: Но это стимулирует экономику.
4: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
3: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
4: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
3: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
4: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
3: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
4: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
3: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль, мы проходили это во время Великой депрессии.
4: Но это крайности.
3: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
4: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
3: Амазон хотя бы продавал книги.
4: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
3: Стейблкоины.
4: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
3: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
4: Я с этим категорически не согласен.
3: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
4: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
3: О, да, любимая тема политиков.
4: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
3: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
4: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
3: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
4: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
3: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
4: Ну, это экстремальный сценарий развития.
3: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
4: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
3: Защите прав через спекулятивный токен.
4: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартсон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
3: Опять романтика пошла.
4: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
3: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
4: Это плата за самосуверенитет.
3: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
4: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
3: А проблема криминала?
4: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
3: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
4: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
3: И что это изменило фундаментально?
4: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
3: Она обслуживает реальный сектор экономики.
4: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр? Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
3: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
4: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней. Куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
3: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
4: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
3: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
4: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
3: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
4: До встречи в следующих разборах. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
6: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет. Специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскидку. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
1: Важный сигнал.
7: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
8: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
7: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
8: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
7: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
9: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
7: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о выходе Армении из Евразийского союза.
6: Что касается конкретики, я думаю, это мы вот сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет, специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Ну, просто навскид. Когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Поэтому он в деталях это изложит. Ну, а мы уже своим людям по телевизору белорусскому покажем и в интернете. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича в выступлении, мы уважаем выбор Армении. Я следом здесь же добавил, мы уважаем выбор народа Армении. Если народ принял такое решение или примет и согласен выйти из союза, в котором он находится, мы не можем быть против воли армянского народа. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в Европейский Союз. Если это все будет так, и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
12: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
7: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
12: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
7: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
13: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
7: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
14: Повысить выплаты при рождении ребенка.
15: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
16: Ну, стабильность. В плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
17: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
18: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
7: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Прокуратура Брестской области выявила нарушение безопасности на детских аттракционах. Так, в Бресте на улице Ленинградской на надувных конструкциях, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Анкеры не соответствовали необходимому размеру. Также выяснилось, что у сотрудника, отвечающего за работу батута, не было средств пожаротушения. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожее нарушение обнаружили и в агрогородке Альшаны Столинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического свидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Отдельное нарушение выявили и при проверке парка культуры и отдыха. Там не был назначен работник с необходимой квалификацией для обслуживания аттракционов, хотя оборудование уже использовалось. Фактически к работе допустили сотрудника без соответствующей подготовки. По итогам проверок прокуратура внесла акты реагирования. После этого были приняты меры по устранению нарушений и приведению оборудования в безопасное состояние. В Новопуловске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Происшествие случилось 1 июня около 11 часов на пересечении улицы Молодежная и Калинина. По данным ГАИ, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией и столкнулась с «Мерседес». От удара спецавтомобиль перевернулся на бок. В результате аварии транспортное средство получили механические повреждения, люди не пострадали. Причины и обстоятельства устанавливаются. В одном из магазинов Пинского района произошел инцидент с участием нетрезвого посетителя. 44-летний местный житель пришел в торговую точку в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина некоторое время находился в торговом зале, после чего подошел к кассовой зоне, где вступил в конфликт с работниками магазина. Одна из сотрудниц предупредила гражданина, что в случае продолжения противоправного поведения будет вынуждена воспользоваться тревожной кнопкой для вызова охраны. Однако это не остановило нарушителя. Вместо того, чтобы покинуть помещение или прекратить конфликт, он набросился на кассира и нанес женщине удар. На помощь сотруднице пришли находившиеся в магазине посетители. Они смогли удержать агрессивного мужчину до прибытия сотрудников милиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о злостном хулиганстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
20: Оперативниками 2-го управления ГУБО ПК МВД пресечена преступная деятельность должностных лиц одного из лесохозяйственных предприятий Витебской области. Установлено, что злоумышленники с лета 2025 года по настоящее время получали незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг, связанных с организацией и проведением для иностранных граждан охотничьих туров, в рамках которых предоставляли свое личное и арендное оружие. В результате чего незаконно добывались дикие животные, в том числе включенные в Красную книгу Республики. В ходе реализации оперативных данных ГУБО ПК при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержано 8 человек, 6 из которых иностранцы, один ранее судимый. Изъято 6 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 500 боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Вред окружающей среде, причиненный в результате преступной деятельности задержанных, по предварительной оценке составляет более 150 тысяч рублей.
1: Важный сигнал.
7: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
21: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
7: Так, пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
6: Ты, аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске и в разговоре решать этот вопрос.
7: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
22: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
7: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
22: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
7: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
0: На самом деле, я хочу с удовлетворением отметить, что, в принципе, все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействию путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии ввели новый штраф, уже не первый и наверняка не последний. И знаешь, если попытаться вообразить такую ситуацию, обычный выходной день – выезд на дачу.
3: Угу.
2: Ребенок просит песочницу, ну и по пути к реке в пластиковое ведро набирается немного самого обычного песка.
3: Казалось бы, банальная рутина, да?
2: Вот именно. Абсолютная рутина. Но вдруг это ведро оборачивается штрафом, который съедает половину месячной зарплаты. И звучит это, ну, как завязка для какой-то антиутопии.
3: Да, случилось фундаментальное изменение самой философии правоприменения.
2: То есть правила игры поменялись глобально?
3: Именно. Произошел резкий и бескомпромиссный отказ от практики устных предупреждений. Если раньше за мелкие бытовые проступки могли просто пожурить, то теперь действует жесткое правило.
2: И любое отклонение наказывается рублем.
3: Да, абсолютно любое. И цель нашего сегодняшнего разбора – проследить механизмы того, как базовые природные ресурсы и повседневная жизнь буквально монетизируются государством.
2: Слушай, ну тогда начать стоит с того самого примера, который звучит как какой-то абсурдный анекдот с обычного песка под ногами.
3: Да, песок – это отличная иллюстрация.
2: В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья 16.36. Называется она «Самовольное пользование недрами». И самая поразительная деталь здесь – это полное отсутствие минимального порога.
3: Да, юридическая конструкция этой статьи намеренно ликвидировала любую, скажем так, серую зону. И санкции здесь применяются очень жесткие.
2: Насколько жесткие?
3: Ну вот смотри, для физических лиц штраф доходит до 1350 рублей.
2: Ого!
3: Да. А если вспомнить, что средняя зарплата в Беларуси в начале 26 года составляла около 2200-2500 рублей, то это колоссальный удар по личному бюджету.
2: Это же больше половины зарплаты за одно ведро.
3: Вот именно. А для индивидуальных предпринимателей планка поднимается до 4500 рублей. Для юридических лиц вообще до 13500 за однократное нарушение.
2: Ничего себе. И вот тут возникает вопрос о том, как работает механизм эскалации, когда масштабы чуть больше одного ведра. Есть очень показательный кейс из Молодечнинского района начала 26-го года. Там группа из 4 человек нашла заброшенный карьер на окраине деревни.
3: Так, и что они сделали?
2: Они подогнали экскаватор, несколько грузовиков и вывезли около 300 кубов песка.
3: Но это уже промышленные масштабы.
2: Да, на рынке такой объем стоит порядка 40-50 тысяч рублей. Казалось бы, нарушение налицо, выпишут максимальный административный штраф.
3: Но система сработала иначе.
2: Совершенно иначе. Переход от административного правонарушения к уголовному произошел просто мгновенно.
3: Да, я помню этот случай. Им вменили сразу несколько уголовных статей. Во-первых, кражу особо трупном размере, во-вторых, незаконную предпринимательскую деятельность.
2: Жестко.
3: А поскольку один из участников оказался работником местного лесхоза, добавилось еще и превышение служебных полномочий. Теперь им грозит от 2 до 5 лет реального лишения свободы.
2: То есть контраст между легальным и нелегальным путями здесь раскрывается в полной мере. Государство декларирует, мол, добывайте песок законно.
3: Да, но как этот законный путь выглядит на практике?
2: А выглядит он как настоящая полоса препятствий. Легальный песок стоит копейки, где-то 15-25 рублей за кубометр. Но купить одно ведро или там пару мешков просто невозможно.
3: Никто не будет с этим возиться.
2: Именно. Минимальный заказ в карьере – это сразу целый грузовик. От 5 до 10 кубов.
3: Угу. В восточнославянской культуре веками существовала традиция самообеспечения. Взять немного глины, чтобы подмазать печь, или привезти гравий из леса для подсыпки дороги к дому.
2: Ну да, это же всегда было нормально.
3: Это воспринималось как естественное право человека, живущего на этой земле. А теперь это право одномоментно объявляется вне закона.
2: То есть люди просто теряются.
3: Абсолютно. Люди, которые всю жизнь считали себя законопослушными гражданами, вдруг оказываются в статусе правонарушителей из-за действий, которые совершали поколения их предков. Это создает мощнейший психологический диссонанс в обществе.
2: Слушай, раз уж зашла речь о вековых традициях, давай перейдем от земли к тому, что касается буквально миллионов людей.
3: Березовый сок.
2: Да. Весенний ритуал похода в лес за березовым соком. Это же массовое явление.
3: Очень массовое.
2: И здесь вступает в игру статья 16.19, штраф до 900 рублей для физических лиц и до 4,5 тысяч для предпринимателей. Но самое интересное кроется в так называемых технологических требованиях.
3: Ну вот, например, глубина надреза коры должна составлять строго от 1 до 1,5 сантиметров, ни больше, ни меньше.
2: Так.
3: Диаметр отверстия не более 1 сантиметра. А после окончания сбора отверстие нужно обязательно заглушить деревянной пробкой и замазать исключительно садовым варом.
2: Но обычный пластилин или глина, которые десятилетиями использовались в деревнях, потому что они буквально лежат под ногами, теперь что?
3: Теперь они считаются грубым нарушением технологии и ведут к штрафу.
2: Но как это физически контролируется? Вот идет инспектор по лесу, видит человека с бутылкой. Он что, достает из кармана штангенциркуль и измеряет этот надрез?
3: Ну, теоретически, да.
2: Ага. 1,6 сантиметра нарушаем. Это же бред. Кто вообще берет с собой в лес банку садового вара?
3: Почти никто.
2: Складывается впечатление, что такая невероятная дотошность – это просто легальный инструмент, чтобы придраться к абсолютно любому человеку в лесу.
3: И это подводит нас к важнейшему понятию избирательности правоприменения.
2: Так, и как это работает?
3: Когда закон намеренно прописан настолько детально и содержит требования, которые в быту почти никто не может выполнить идеально, он становится резиновым.
2: То есть его можно натянуть на любую ситуацию?
3: Да. Это не только создает огромные коррупционные риски, но и формирует презумпцию виновности на практике.
2: Получается, если инспектор подходит в лесу, не он должен доказывать, что надрез слишком глубокий, а человеку приходится доказывать, что он все сделал по инструкции?
3: Совершенно верно. А находясь в лесу, без свидетелей и экспертизы, доказать свою правоту практически невозможно.
2: А какая есть альтернатива?
3: Альтернатива, которую предлагает государство, приехать в контору лесхоза в рабочее время и купить готовый сок где-то по 5-7 рублей за литр.
2: Ну, это же полностью убивает саму суть процесса.
3: Вот именно. Сбор сока лишается эмоциональной составляющей, связи с природой, превращаясь в сухой коммерческий обмен.
2: Хорошо, но леса в Беларуси огромные. Как именно они ловят нарушителей сейчас?
3: Ответ кроется в технологиях. Более 5000 фотоловушек.
2: 5000? И это ведь не просто старые камеры, которые щелкаются вспышкой и пугают лосей.
3: Далеко не они. Это современные устройства с тепловизорами.
2: Тепловизорами?
3: Да, они реагируют на тепло человеческого тела, у них есть ночное видение и модули связи, которые передают фото и видео в реальном времени прямо на пульт дежурного.
2: Фантастика какая-то. И сколько это стоит?
3: Стоимость одной такой камеры варьируется от 200 до 1000 рублей, но экономика здесь предельно циничная.
2: В смысле?
3: Учитывая размеры штрафов, одна удачно спрятанная камера окупается за считанные месяцы.
2: То есть обычная прогулка может превратиться в спецоперацию. И это ведь не только камера на деревьях. Данные показывают активное использование дронов с воздуха.
3: Да, дроны — это отдельная история.
2: Можно представить, висит дрон на высоте 100 метров, его даже не слышно, а оператор за несколько километров видит на экране планшета машину, припаркованную ближе положенных 30 метров от воды.
3: И штраф летит автоматически.
2: Плюс спутниковый мониторинг из космоса. Банально видно, где на опушке появилась свежая яма для добычи песка. Но знаешь, самый поразительный инструмент контроля люди создали для себя сами.
3: Социальные сети.
2: Именно. Я говорю о социальных сетях.
3: Это феномен добровольного самодокументирования нарушений.
2: Люди с собственными руками собирают на себя компромат. Выкладывают в сеть фотографии, мол, накопали 3 тонны отличной глины. Или смотрите, сколько сока собрали, на всю зиму хватит.
3: Угу. И получают лайки, а потом и штрафы.
2: Человек искренне думает, что делится радостью с друзьями, а в итоге бдительный сосед или просто случайный прохожий в интернете делает скриншот и отправляет куда следует. Поразительный парадокс человеческой беспечности.
3: И вот эти технологии делают систему наказаний неотвратимой. Лес окончательно перестал быть зоной уединения, превратившейся в зону тотального наблюдения.
2: Да уж.
3: И здесь есть горькая ирония. Вся эта дорогостоящая инфраструктура, ну, тепловизоры, дроны, защищенные каналы связи изначально создавалась для борьбы с вооруженными бандами браконьеров и черными лесорубами.
2: А теперь вся эта мощь направлена против обывателя с лукошком.
3: Да, кстати, появились и штрафы за сбор дикоросов, грибов и ягод.
2: Серьезно? Даже за грибы?
3: Если собрать больше 10 килограммов, результат будет тем же – огромный штраф.
2: Знаешь, если природа теперь опутана датчиками, может показаться, что безопаснее просто оставаться в городе.
3: Закатать себя в асфальт и жить спокойно.
2: Да-да, но ведь та же самая логика – автоматизация штрафов за малейшие нарушения – полностью захватила и городскую среду. Этот конвейер работает без привязки к сезону.
3: На асфальтированных улицах тоже наступил конец эпохи предупреждений. Долгое время за превышение скорости на 10-20 километров в час инспектор мог просто пожурить водителя.
2: Ну да, сказать больше так не делайте.
3: Сейчас этот люфт исчез. Гарантированный штраф. Умные камеры с нейросетями теперь штрафуют за непристегнутый ремень или телефон в руках.
2: И вот тут алгоритмы показывают свою уязвимость. Мы нашли совершенно курьезные случаи, когда нейросеть откровенно ошибалась.
3: О, да, эти истории с почесыванием уха.
2: Как это работает? Камера ищет определенные геометрические паттерны, например, прямоугольник возле уха. Человек за рулем просто подпер голову рукой или почесал ухо. Паттерн совпал, и автоматически улетает штраф.
3: И попробуй докажи обратно.
2: А чтобы оспорить его, нужно брать выходной, ехать в ГАИ, писать заявление. Большинство просто платит, чтобы сэкономить нервы.
3: И это только камеры. Помимо таких ошибок автоматизации, есть сферы, где ужесточение носит катастрофический характер.
2: Например?
3: Например, пьяное вождение. За наличие от 0,3 промилле алкоголя штраф составляет 4,5 тысячи рублей плюс лишение прав на 3 года.
2: А если больше?
3: Если показатель выше 0,8 промилле, штраф уже 9 тысяч рублей и лишение на 5 лет.
2: Слушай, нужно обязательно прояснить, что такое 0,3 промилле. Это же не состояние, когда человек еле стоит на ногах.
3: Далеко не оно.
2: Особенности метаболизма таковы, что стакан домашнего кваса, крепкий кефир или пресловутый утренний алкоголь могут дать такой результат.
3: Угу.
2: Человек выпил бокал вина за ужином, утром проснулся, чувствует себя абсолютно трезвым, садится за руль, а тестер показывает 0,35.
3: И все?
2: И за это штраф, способный обанкротить семью и 3 года без машины. Цена малейшей ошибки стала просто запредельной.
3: Это касается и техосмотра. Штраф вырос до 135 рублей, а при просрочке свыше полугода машину могут эвакуировать на штрафстоянку.
2: Жесть.
3: Но городские штрафы бьют не только по автомобилистам. Безбилетный проезд – штраф до 45 рублей.
2: Ну, безбилетный проезд всегда наказывался.
3: Проблема в том, что электронные валидаторы в транспорте часто дают сбои. Пенсионер прикладывает карту, система зависает, платеж не проходит.
2: А контроллер тут как тут.
3: Заходит контроль, и человек теряет 10-ю часть своей пенсии просто из-за технической ошибки оборудования.
2: Кошмар. И раз мы затронули социальный аспект, невозможно обойти стороной тему разводов.
3: О, это очень болезненная тема.
2: Пошлина на расторжение брака выросла в 10-20 раз. За первый развод пара теперь платит 360 рублей, а за второй и последующие 720 рублей.
3: Сумма внушительная.
2: И это подается как попытка сохранить семьи. Но ведь это прямая финансовая ловушка для жертв домашнего насилия.
3: Абсолютно.
2: У человека, который пытается уйти из разрушительных отношений, может банально не быть этих денег на руках. Как можно финансово блокировать выход из брака?
3: Твое возмущение здесь абсолютно понятно. Это классический пример того, что экономисты называют фискальной мерой.
2: То есть просто сбор денег?
3: Да, если посмотреть на статистику беспристрастно, количество разводов после введения этой меры упало лишь на 8-10%.
2: То есть семьи не сохраняются?
3: Люди все равно разводятся, просто теперь это обходится им в разы дороже. Это не забота об институте семьи, это налог на расставание. Государство наказывает рублем за принятие

0: сокращены на несколько рублей, и абсолютно все штрафы, пошлины и пени в стране автоматически индексируются.
1: И бюджетные поступления, наверное, взлетают?
0: Растут экспоненциально. Объем собираемых денег вырос более чем в два раза.
1: Хотя количество самих правонарушений принципиально не изменилось?
0: Совершенно не изменилось. Когда система математически и юридически делает каждого человека потенциальным правонарушителем каждую секунду его жизни, доверие к закону испаряется. Взаимодействие человека и государства превращается в постоянную игру в прятки.
1: Да. И когда выживание требует постоянного обхода абсурдных правил, само понятие «быть честным гражданином» теряет свой изначальный смысл. Это то, над чем определенно хочется предложить подумать в тишине.
0: Согласна. Очень глубокая мысль.
1: Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами и погружался в эту сложную тему. Всегда увлекательно разбирать, как незаметно меняются механизмы нашей реальности.
0: Подобные разборы помогают взглянуть на привычные вещи под совершенно другим углом.
1: Спасибо за внимание. И удачи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Бюджет истощен. Минфин и Центробанк предупреждают, что экономика больше не выдерживает СВО. Об этом сообщает влиятельное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в правительстве. По данным журналистов, представители Минфина и Центробанка опасаются, что сохранение нынешних темпов военных расходов приведет к дальнейшему росту дыры в бюджете. Несмотря на то, что в обновленном бюджете на год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, по итогам первых месяцев года он уже достиг почти 6 триллионов. Это почти 2,5% ВВП, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Возникает как бы некая странная ситуация. По всей логике, государство должно сокращать расходы, потому что денег не хватит на все. А если не сокращать расходы, то дефицит будет какой-то совершенно запредельный. Там сейчас уже опять начинается соревнование прогнозистов. Минимальная оценка 10 триллионов, есть оценки 12, есть какие-то совершенно сумасшедшие расчеты в 15-18 триллионов. Тогда надо осуществлять какую-то совершенно безумную эмиссию денег и разгонять инфляцию.
3: А инфляция уже бьет все пределы. Люди не перестают удивляться той скорости, с которой меняются ценники на полках магазинов.
5: Бедность у нас, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас. Там те же самые год назад огурцы стоили, рублей 150, сейчас уже все 300, 400. Это дорого очень.
6: Последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
7: Цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
8: Набираю онлайн корзину, например, в Ашане, и просто вижу то, что у меня 1000 рублей, у меня там просто огурцы, помидоры и йогурт. И неприятно уже становится.
3: Как же случился такой просчет, и дыра в бюджете за первые месяцы года уже в два раза превысила план на весь год? Эксперты объясняют это тем, что при подготовке бюджета на 2026 чиновники рассчитывали на возможное снижение военных расходов в случае продвижения мирных переговоров. Однако сейчас о них даже речи нет. Минобороны, наоборот, добивается дальнейшего увеличения финансирования для армии. Простым людям следует ждать очередного скачка цен, предупреждает экономист Игорь Липсиц.
4: Есть у меня гипотеза, что, возможно, они на это пойдут. То есть Путин перестал, мне кажется, бояться инфляции, ему уже отступать некуда. Он должен выиграть войну, как он надеется, обязательно. Он готов пожертвовать абсолютно всем. И он надеется, что экономика как-то восстановится, как-то выправится. Его в этом убеждает его окружение, что экономика России крайне прочная, выстоит и все. И я думаю, что он пустит инфляцию на разгон, и это будет такая ужасная полоса безумного роста инфляции. Но они будут пытаться продолжать финансировать войну в полном объеме, разгоняя денежную массу, она и так уже большая, или начиная какое-то замораживание средств населения. И то, и другое ужасно, но у них простых путей уже не осталось.
3: По информации Bloomberg, Владимир Путин поручил Минфину в первую очередь искать возможности для сокращения невоенных расходов. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предлагал заморозить часть гражданских бюджетных

0: программ на сумму около 3 триллионов рублей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
4: Мы с тобой друзья. Так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом.
3: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
5: Я боюсь, чтобы мне было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
3: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
4: Ты мне не друг, ты мне брат.
3: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему с жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
6: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
3: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно, в стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы за оставшийся Советский Союз рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
7: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год – новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома нас центральных на индивидуальные тепловые станции.
3: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, «вечно ноющим белорусикам», что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
8: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
3: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
9: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
3: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
5: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
11: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое — это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
3: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены три потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
12: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
3: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о проверенной временем белорусско-азербайджанской дружбе.
13: Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения. Это действительно проверенные временем отношения дружбы. Это отношения, это связи, это сотрудничество, которое проверено и в хорошие минуты, и в плохие. И это очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях, и высоком, и уровне предприятия, отношения складывались самым благоприятным образом, потому что все условия для этого способствуют.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Новости союзного государства.
15: Ловушка без срока выхода. Российское сообщество психиатров рекомендует ограничить срок пребывания на фронте полугодом, иначе ПТСР не избежать. По мнению психиатров, ротацию следует проводить не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше каждые 3 месяца. При этом срок пребывания на передовой во время интенсивных боев не должен превышать 2 недель. Таким образом, считают врачи, можно избежать посттравматического синдрома. Сейчас ПТСР проявляется почти у всех ветеранов. В гражданской жизни он проявляется агрессией, рассказал участник СВО Владимир.
16: Мне кажется, каждый, кто с войны пришел, у каждого с головой не в порядке. Проявляется алкоголь, чтобы заглушить все это. Это все заглушить, это, ну да, конечно, отмазка.
17: А заглушить что? Какое чувство?
16: Ну, воспоминания, все это. Это же не просто так. Ты видел смерть. Ты свою смерть видел. Не то, что это друзей, ты свою смерть видел. Каждый раз ты это видишь.
15: Российское сообщество психиатров ввело в практику новое понятие комплексного ПТСР. Оно характеризуется не только тревогой и стрессом, но и глубокими изменениями личности, эмоциональными нарушениями и проблемами социальной адаптации, поясняет психиатр Кирилл Яковлев.
18: Мальчишка-чеченец, спецназовец, он говорит, я иду, говорит, по Новосибирску с девушкой, и вот вижу, проволочка лежит. Это же растяжка может быть. Солнечный зайчик где-то там мелькнул, кто-то форточку закрыл. Это может снайпер быть. ПТСР – это не болезнь, а это кризис такой. Человек адаптируется к себе новому, к новому миру.
15: Сложнее всего адаптация гражданской жизни происходит у ампутантов. Им не только нужно привыкать к мирной жизни, но и понимать, как жить дальше. Ветеран Сергей Дорин вернулся с фронта без руки. Говорит, что к ампутации полностью так и не смог привыкнуть.
19: Меня иногда бесит то, что да, я свою молодость провел там, а кто-то здесь себе, как говорится, жизнь устраивал, а теперь еще и мне тыкает. Я в лицо им скажу, если надо, и в голову дам. Я не опасаюсь абсолютных вещей. Вы на улицу выйдете, посмотрите. 90% пофиг вообще, что происходит за пределами нашей страны. И то, что война идет, пофиг всем тут в основном.
15: Помочь военному, который вернулся с зоны боевых действий, можно только если он сам захочет, говорят психиатры. По их словам, главные симптомы ПТСР – это навязчивые мысли. Власти официально проблемы не признают, а психиатры напоминают, в прошлом году в стране был зафиксирован рекордный спрос на антидепрессанты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Древнейший город Белоруссии отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Белоруссии новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлены криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
20: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
17: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
21: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
3: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: СВО под прикрытием. Жители Приморья заманили на высокооплачиваемую работу, которая оказалась фронтом на Украине. Алексея Борисова и его знакомого сироту Сергея Висягина пригласили якобы на работу за 5000 рублей в день. 24 мая их забрали и отвезли в Сергеевку на территорию воинской части, а там заставили подписать контракт, угрожая вывести и избить. В случае отказа под давлением мужчины согласились, рассказывает сестра Алексея Елена.
24: Мой брат уехал к другу, был в гостях у друга. 2 дня не выходил на связь. Моей маме позвонили. Представились просто прапорщик, без имени, фамилии. Сказали, что Алексей находится в части Сергеевской. Не сказали, в какой именно подразделении, ничего информации не дали.
23: У парней забрали документы и телефоны, после чего планировали вести, оформлять карты для начисления выплат за контракт. В этот момент родные Алексея забили тревогу. Его сестра отправилась на его поиски в Сергеевку. Поскольку информации, где конкретно он находится, не было, в первую очередь она пошла в военную прокуратуру.
24: Сегодня приехала с утра, пошла в военную прокуратуру в Сергеевке. В военной прокуратуре взяли мои данные, устное заявление приняли. И через минут 15 уже дали информацию, что мой брат якобы подписал контракт в городе Уссурийск в пункте отбора. Хотя моего брата не было в городе Уссурийск. Он был в поселке Покровка.
23: Девушка не из робкого десятка. Узнав, что брат находится в 394-м мотострелковом полку, она поехала ему на выручку. В части Елену отфутболили, сказав, что у них обед. Но она обошла всю территорию и успела увидеть, как ее брата сажают в автомобиль. Хрупкая девушка бросилась к брату и отбила его у военных.
24: Я пошла в эту часть, там с пол первого якобы у них начинается обед. И шла обратно. Моего брата за частью грузили возле магазина. За частью грузили в машину. Я увидела просто, что моего брата садят в машину. Резко подбежала, откинула, оттолкнула, получается, военнослужащего. Вытащила брата просто насильно и увела.
23: Сейчас брат Елены в безопасности. Она наняла адвоката и по горячим следам решила придать дело огласке, чтобы вскрыть незаконную схему вербовки контрактников, когда ни о чем не догадывающимся людям просто предлагают высокооплачиваемую работу, а затем принуждают подписать контракт. Вот что о вербовке рассказывают брат с сестрой.
24: Как тебя заставили?
0: Заставили, говорит, будешь подписывать. Я говорю, нет, я не буду подписывать.
24: Как заменили?
0: Позвонили на по заявке, типа, 5000, говорит, в день.
24: Работать?
0: Работать.
24: Тебе и твоему другу, да. Сергею. Сергея тоже заставили, его по совместительству друга, у которого нету ни семьи, ни детей, ни матери, ни отца, он с детского дома. Его тоже заставили насильно подписать контракт, вынудили. Просто людей собирали якобы по заявкам работать здесь. И уже насильно заставляли подписание контракта. Принудительно.
23: Елена с адвокатом уверены, это не местечковая проблема Приморья. Если такие случаи обмана и незаконной вербовки на контракт происходят здесь, то другие регионы России тоже под угрозой. Поэтому следует быть очень внимательными, не доверять обещаниям о высокой зарплате, детально изучить информацию о работодателе в интернете и лишь тогда соглашаться на собеседование.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
22: Лето.
2: Мосаме гарма.
22: Весна.
2: Бахар.
22: Осень.
2: Хизан.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
9: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
6: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
9: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
6: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
9: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
5: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
9: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам. А вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
5: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
9: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполнялись нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
10: Как жив ты, здоров?
11: Я хорошо.
10: Наконец-то ты появился на руке.
11: Спасибо, что пригласили.
10: Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот, но тем не менее я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родина-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь? Или ты ее свез в Москву?
11: Она здесь живет, я у нее был сейчас.
10: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
23: Новости союзного государства. В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириша Автосервис, сеть АЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. «Самая тяжелая ситуация по АИ-95», рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удары по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
12: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
23: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
23: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки. В сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину? Большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
23: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
14: Как жив ты, здоров?
16: Я хорошо.
14: Наконец-то ты появился на руке.
16: Спасибо, что пригласили.
14: Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь?
16: Да.
14: Или ты ее свез в Москву?
16: Она здесь живет, я у нее был сейчас.
14: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
22: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
22: 12.
2: Бара.
22: 13.
2: Тера.
22: 14.
2: Чодаха.
22: 15.
2: Пандраха.
22: 16.
2: Солаха.
22: 17.
2: Сатраха.
22: 18.
2: Атара.
22: 19.
2: Униз.
22: 20.
2: Бис.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
18: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
15: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
18: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
15: Ого.
18: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
15: Угу.
18: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
15: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
18: Да, динамика тут самая важная.
15: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
18: Буквально вчера, да?
15: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
18: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
15: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
18: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
15: И довольно дорогой проект, надо сказать.
18: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
15: То есть страх перед будущим.
18: Конечно.
15: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
18: Да, сразу после института.
15: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
18: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
15: Те самые дети демографической ямы.
18: Точно.
15: Которых изначально родилось очень мало.
18: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
15: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
18: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
15: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
18: Достаточно просто отъехать от столицы.
15: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
18: Угу. Классы просто не добирают учеников?
15: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
18: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
15: Ну да, людей меньше становится.
18: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
15: И вот тут возникает очень интересный парадокс. людей в целом становится меньше, население падает.
18: Так.
15: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
18: Это классический эффект демографических ножниц.
15: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
18: Почти каждый шестой житель.
15: Да.
18: Да.
15: Почти каждый шестой.
18: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
15: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
18: Ничего себе.
15: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
18: То есть стариков больше, чем детей?
15: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
18: Угу.
15: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
18: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
15: Какая?
18: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
15: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
18: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
15: Почти 3/4.
18: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
15: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
18: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
15: Поликлиники, больницы.
18: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
15: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
18: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
15: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
18: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
15: Вот я о том же.
18: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
15: Столица действует как такой гигантский пылесос.
18: Да, да.
15: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
18: Так.
15: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
18: Кошмар.
15: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
18: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
15: Угу.
18: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
15: Спираль сужается.
18: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
15: Ну да, это точная наука.
18: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
15: Математика здесь абсолютно безжалостна.
18: Абсолютно.
15: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
18: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
15: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
18: То есть каждый пятый человек?
15: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
18: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
15: Соотношение работающих и иждивенцев.
18: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
15: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
18: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
15: Меньше 4 миллионов.
18: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
15: Ничего себе!
18: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
15: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
18: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
15: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
18: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
15: Или пробить товар на кассе.
18: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
15: Угу, это правда.
18: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
15: То есть это не накопительный счет?
18: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
15: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
18: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
15: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
18: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
15: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
18: Верно. Второй вариант. Обесценить.

0: поддерживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей.
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело

0: заснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
5: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
4: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
6: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
4: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, он продолжает эксперт.
6: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
4: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. на радио «Сигнал».
4: Нарушений тьма. Марк прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
5: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
4: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
5: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
4: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
0: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
4: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судье им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Рутенко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
8: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» – это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
7: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
9: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, Какие вы долги списываете? Что вы там кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
7: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
9: Вы в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там вон ЖК за ЖКХ, там, а что там 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка выходит.
7: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о работе с популярными платформами и маркетплейсами по использованию сервиса Крок.
11: Внедрение сервиса Крок, сервиса QR-платежей на базе системы мгновенных платежей Национального банка. С 1.07 это будет обязательным для крупных банков. К концу года эта система станет обязательной для всех коммерческих банков с точки зрения внедрения в свои мобильные приложения. И с точки зрения клиентов, это организация торговли и сервиса, мы здесь движемся по двум трекам. Первое – это мы работаем с Министерством по налогам и сборам для того, чтобы сделать обязательным этот сервис для крупных точек торговых, там больше, допустим, 600 квадратных метров, для того, чтобы вообще эта система популяризировалась. Если у тебя нет возможности платить таким образом, ты не будешь пытаться пользоваться этой системой. Поэтому вот в этой задаче, что первичнее, популярная система, и потом ее внедрять в магазины, или она должна быть внедрена в магазинах, потом станет популярной, мы все-таки придерживаемся точки зрения, что сначала она должна быть доступна, а потом она станет популярной. Но параллельно мы двигаемся и по второму треку. Прежде всего мы работаем с самыми популярными платформами и маркетплейсами для того, чтобы с момента внедрение в крупных государствах, крупных банках сервиса Крок с 1.07 одновременно он заработал и на маркетплейсах, что с нашей точки зрения позволит получить быстрый эффект популяризации этого сервиса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
13: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
12: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
14: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
12: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
15: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
12: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
10: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о том, что белорусские аграрии успешно справились со сложностями, возникшими из-за непростых погодных условий.
18: Если сегодня смотреть на погоду, то, что мы заложили вместе с природными, так сказать, погодными условиями, как пошла, вы помните, очень большой снег, нелегкая посевная, но в то же время все в этом году идет все по плану, хочу сказать. И те погодные условия, и насколько мы уже готовились с зимы для проведения весенне-полевых работ, а сегодня мы уже занимаемся кормозаготовкой, мы видим вегетацию сегодня наших основных культур, у нас надежды не менее 11 тысяч тонн, которые нам, так сказать, обозначены для успешного работы нашего животноводства, растениеводства в целом, мы видим биологически этот урожай уже заложен. А то, что касается сегодня уже, так сказать, моментов, что сегодня вот эта техника даст, да, потому что мы сегодня живем в других условиях, мы уже начинаем цифровать поля, мы сегодня пересаживаемся на энергонасыщенную технику. Мы сегодня видим, к сожалению, недостаток рабочих специальностей, которые сегодня работать могут на такой технике. Поэтому вот именно здесь, на этих площадках сегодня, да, мы демонстрируем уже более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее.
2: Новости регионов на радиосигнал.
12: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилось психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20% до 6 700 000 долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
19: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
12: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строение на территории нуждается в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
20: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
12: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
1: Как будто бы тепленький.
21: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го. Санкт-Петербург и Ленобласти подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
2: Раз. Это что-то. Два. Там прям на них отстреливают. Он опять на зуханы летит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
3: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
6: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
5: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
7: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
5: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
7: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
5: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
8: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
5: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
9: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплекс, вокруг сразу... Даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
10: Ну, уже обращение показали.
9: Как... Да, надо в этом направлении двигаться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
11: Как будто бы тепленький.
12: Да, теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто...
1: Санкт-Петербург и Ленобласти подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два.
4: Что-то там прям на них отстреливают. Но он опять на двух тонны летит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
5: Не сбили. Сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
6: Синий.
7: Нила.
6: Коричневый.
7: Бура.
6: Зеленый.
7: Сабз.
6: Оранжевый.
7: Наранджи.
6: Фиолетовый.
7: Джамуни.
6: Красный.
7: Сурх.
6: Белый.
7: Сафед.
6: Желтый.
7: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
10: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
9: Ну да, звучит как мечта.
10: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
9: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
10: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
9: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
10: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
9: 100%.
10: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
9: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
10: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
0: Ого!
10: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
0: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
10: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
0: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
10: Так.
0: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
10: Ну, логично, да.
0: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
10: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
0: Да, общество это сильно осуждало.
10: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
10: Да-да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
10: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
10: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
10: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
10: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
10: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
10: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
10: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
10: Да, именно. государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
9: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
10: Допустим.
9: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
10: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
9: То есть маржа предприятия сжимается?
10: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
10: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
10: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
10: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
10: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
10: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
10: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
10: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
10: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
10: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
10: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
10: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
10: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
9: Замкнутый круг.
10: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
9: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
10: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
9: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
10: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
9: И как? Работает?
10: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
9: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
10: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
9: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
10: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
9: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
10: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
9: Да уж.
10: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
9: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
10: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
9: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
10: Никак.
9: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
10: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
9: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
10: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
9: То есть перекуры становятся длиннее?
10: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
9: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
10: Да-да.
9: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
10: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
9: С Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
10: Отличная аналогия.
9: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
10: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
9: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
10: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
12: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования Беларусской Республики.

0: Введение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодзинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
1: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
0: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
1: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
0: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
4: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения

0: Уменьшение или снижение административной нагрузки на бизнес с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
3: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
2: Это комфорт, за который стоит платить.
3: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
2: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
3: Но регистратура – это еще не вся медицина.
2: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
3: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
2: Какое неравенство? 40 рублей.
3: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
2: Я не говорю, что это копейки, ну…
3: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
2: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
3: Нормальный график работы врача.
2: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
3: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
2: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
3: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
2: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
3: И что он делает эти 30 минут?
2: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
3: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
2: Бред. Врач лечит пациента.
3: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
2: И это плохо.
3: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
2: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
3: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
2: Ага, я про это и говорю.
3: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
2: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
3: Лечит, если случай понятный.
2: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
3: Почему же?
2: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
3: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
2: Что за конспирология?
3: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
2: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
3: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
2: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
3: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
2: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
3: А почему тогда?
2: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
3: Но это логично для бюджета.
2: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
3: Это преувеличение.
2: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
3: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
2: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
3: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
2: Ну давай.
3: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
2: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
3: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
2: Да, я знаю, что это такое.
3: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
2: Я с этим и не спорю.
3: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
2: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
3: Тебя перенаправят, если случай срочный.
2: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
3: Поликлиники ведут хроников.
2: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
3: Ну, электронные карты внедряются.
2: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
3: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
2: Опять я виновата.
3: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
2: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
3: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
2: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
3: Зато бесплатно.
2: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
3: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
2: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
3: Давай.
2: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
3: Там нет столько частников.
2: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
3: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
2: Какая монополия, если это частный бизнес?
3: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
2: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
4: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
2: Или в состоянии выгорания.
4: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
2: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
4: Ну да. Ищет, к чему придраться.
2: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
4: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
2: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
4: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
2: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
3: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
2: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
3: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
2: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
3: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
2: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
3: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
2: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
3: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
2: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
3: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
2: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
3: На этом и закончим. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко попросил в подготовке водителей дисциплинку подтянуть.
6: Единственное, о чем вас попрошу, надо ужесточать подготовку водителей. Вы же видите сами, взрослый человек, опытный. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем. И мужчины, и женщины. Возраст у нас нормально, тут все мы определились как. Но все на автомобилях. И порой даже я, который знаю людей, им нельзя садиться за руль. Потому что они боятся, страх какой-то. Знаете, что водителям не родиться надо, как-то...
7: Иметь определенные способности.
6: От природы должен
7: так
6: быть.
7: Точно.
6: А у нас это не всегда. Поэтому не для того, чтобы там отрубить, отсеять, потому что вот они все журналисты стоят, обидятся. Они все водители. Я вам должен сказать, я вспоминаю, очень хорошо помню свое обучение. Я прекрасно водил автомобили, и я до сих пор знаю, где расположен двигатель в автомобиле. Я почему об этом говорю? Потому что я недавно тут задавал некоторым вопрос, а какой у тебя двигатель в автомобиле? А трансмиссия там и так... Это, говорит, мне не надо. А я это все помню. Вот ДОСААФ, в разрезе эти двигатели, коробка передач, задний мост, передний и прочее, они это все имели. Материальная база была хорошая, я знаю, что она никуда не делась.
7: Все сохранили.
6: Только надо дисциплинку в ДОСААФ подтянуть по водителям, чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дорогу выезжать на автомобиле. Как бы они на меня сегодня не обиделись, когда услышат этот спич от меня, они будут мне благодарны, потому что жить же будут.
1: Важный сигнал.
8: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
9: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
8: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
10: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
8: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
10: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
8: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
11: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
8: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
6: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, а не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей. Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть, их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
12: Намного сделано, Александр Георгиевич, уже.
6: Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председатель райисполкома?
12: ПМК нет.
6: ПМК строительного нет. Сельхозрай – это сервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома – это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы… Поэтому нам надо восстанавливать эти сервисы. Все сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку. Как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорил, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
1: Лето.
13: Мосаме гарма.
1: Весна.
13: Бахар.
1: Осень.
13: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
8: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
9: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
8: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Ну, при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
8: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
14: То есть клиенту как бы говорят: ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
8: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают: деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Директор ресторана быстрого питания в Гродно тратил деньги сотрудников на личные нужды. Хитрая схема начала действовать в октябре 2025 года. 24-летний руководитель оформлял своим подчиненным фиктивные отпуска, подделывая их подписи в документах. Сотрудники об этом не знали. После начисления отпускных находчивый директор вызывал работников на разговоры и убеждал их, что деньги были перечислены по ошибке. Он просил перевести средства средства на его банковскую карту. Подчиненные, доверяя руководителю, выполняли его просьбы. Чтобы скрыть махинацию, он также вносил ложные данные в табели учета рабочего времени. Когда денег оказалось недостаточно, мужчина перешел к следующей схеме. Стал забирать выручку за ведение из сейф-пакетов. Недостача вскоре стала заметна. В бухгалтерии обнаружили серьезное расхождение. Проверка и показала, что к исчезновению денег причастен директор. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. На допросе обвиняемый признал вину и рассказал, что имел долги и решил быстро решить финансовые проблемы с помощью ставок. Однако в итоге все проиграл. Житель областного центра полностью возместил ущерб, расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Завхоз больницы в Гомельской области несколько лет отправлял подчиненных ремонтировать свою дачу. По данным милиции, фигурант сформировал из сотрудников учреждения своеобразную стройбригаду, которые вместо выполнения своих прямых обязанностей занимались ремонтом и строительством на территории дачи руководителя. Работы проводились на протяжении длительного времени. При этом сотрудники официально числились находящимися на рабочих местах и продолжали получать заработную плату из бюджета. Чтобы скрыть отсутствие подчиненных, подозреваемый вносил в табели учета рабочего времени недостоверные сведения. В результате за годы действия схемы работникам было выплачено более 45 тысяч рублей заработной платы за время, когда они фактически занимались личными проектами своего начальника. Возбуждено уголовное дело, завхозу грозит до 10 лет лишения свободы. Подросток попал под колеса автомобиля в центре Минска. Происшествие случилось вечером 1 июня. Предварительно установлено, что 15-летний водитель самоката пересекал проезжую часть улицы Немига на мигающий зеленый сигнал светофора. Он не спешился, не остановился на островке безопасности и совершил столкновение с Мерседесом, которым управляла 32-летняя женщина. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
16: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
1: Важный сигнал.
8: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
9: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
8: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
9: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
8: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
6: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
8: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
6: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
8: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о создании Национального банка биометрических данных.
17: А сейчас ведется плотная работа между Национальным банком и Национальным центром электронных услуг, которые направлены на то, чтобы позволить банкам в своих мобильных приложениях оказывать услуги, связанные с государственными услугами, с различными административными процедурами. И это, с нашей точки зрения, с одной стороны, позволит значительно увеличить цифровизацию этого направления у нас в стране, а с другой стороны, даст возможность банкам за счет предоставления этих сервисов привлечь каких-то новых клиентов, ну и в том числе увеличить продуктовую нагрузку на клиентов через уже действующие мобильные приложения. Также важным направлением развития становится использование биометрии. Также обсуждается вопрос создания Национального банка биометрических данных для того, чтобы это была эталонная система для получения различных услуг как в финансовом секторе, так и не в финансовом секторе, поскольку это наиболее, наверное, защищенная степень идентификации, наиболее защищенный способ идентификации клиента – это именно использование биометрии, в том числе в рамках нашей дочерней организации ЕРИП мы работаем над внедрением новой системы, которая позволит улучшить качество сбора данных и анализа данных при онлайн-кредитовании. Мы готовы будем свою систему, в том числе в рамках договоров, предоставлять коммерческим банкам, которые не готовы инвестировать в биометрические технологии для того, чтобы предоставлять различные сервисы, допустим, как оплата в организациях торговли и сервисов с использованием биометрии.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
19: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
18: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
19: Да, транзитная схема.
18: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
19: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
18: Ну да, вес распределяется нормально.
19: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
18: Ого!
19: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
18: Но подожди, если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
19: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
18: То есть там дыра?
19: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
18: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
19: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, который ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
18: а на латание дыры в ФСЗН.
19: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
18: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
19: Ага.
18: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
19: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
18: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
19: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
18: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
19: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
18: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
19: Ну-ка.
18: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
19: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
18: О, да. Спецсхемы.
19: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
18: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
19: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
18: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
19: Безусловно.
18: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
19: Да, цифры пугающие.
18: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
19: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
18: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
19: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
18: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
19: О, да. Это трагедия.
18: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
19: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
18: Но это же просто абсурд.
19: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
18: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
19: Схема 3 плюс 3.
18: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
19: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
18: Ну, логично, после всех девальваций.
19: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
18: Ноль гарантий.
19: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
18: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
20: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
18: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
20: Да. Но это еще не все.
18: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
20: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
18: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
20: Да, это просто медленная голодная смерть.
18: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
20: Давай.
18: опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
19: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
18: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
19: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
18: А в Польше?
19: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
18: Ха, обалдеть. А Латвия?
19: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
18: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
19: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
18: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
19: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
18: Угу.
19: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
18: Медленное обнищание.
19: А второй сценарий?
18: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
19: Те самые полтора человека на шкаф.
18: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
19: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
18: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
21: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
22: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. О, твою мышь. Может, вниз или что делать?
23: Что делать?
22: в дом не прилетел.
2: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. Во. И вот слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
0: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. Это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться. Считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
3: Потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом. И не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его

0: будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за два дня Украина так намекнула, то представляете, что у них там внутри Кремля происходит сейчас в службе безопасности президента.
1: Атака дронов во время ПМЭФ – это в первую очередь репутационная потеря для России. Ведь, по крайней мере, в эти дни северная столица должна была быть защищена как никогда, считает политолог Геннадий Величко.
2: Уровень обеспечения безопасности именно от дронов. Так вот, от дронов безопасность там была нулевая, никакой не было. С политической точки зрения вся эта история выглядит крайне неприглядно для Российской Федерации и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал и даже других приличных слов не могу подобрать.
1: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатра.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.

0: важный сигнал.
1: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон-камикадзе. В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
2: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
1: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
3: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
1: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
4: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
1: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекают людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
5: Берем.
6: Берем.
5: Берем.
6: Берем.
1: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. «Няма дурных», прокомментировал Иван из Борисова.
7: Рекламируют, предлагают,
6: а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца 3 как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний Атлант, а Индезит.
1: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
7: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
1: А мне вот в связи с этим семьи еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
8: Но это я в тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
1: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
10: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы. Вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
11: Ну, уже обращение показали. Как...
10: Да, да, вот. Надо в этом направлении двигаться.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объект у нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%, до 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
12: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
1: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
13: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
1: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
14: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
16: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на грязи стоим, нам бензин хватит.
17: До Греции где-то на километра на 4.
15: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистре запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
18: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
15: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник.
19: Ура! Ура! Мои хорошие, храни вас Бог!
15: Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
20: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну вот надеюсь, до куда-нибудь дотянуть все-таки, до какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
15: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
21: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
1: Отмечу, по информации самого Белгеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
2: Первый проект, такой комплексный, в котором мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
1: Прогорит или выгорит идея руководства Беллегпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
22: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
3: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
22: А, ВВ Путин, скажи мне теперь, кто похоронят тебя, блядь. Кто их отсюда вытащит? Смотрите, ну, вот сопроится, видите, нет? Все, их больше нет. И как с этим жить, нахуй?
3: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, их всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего. Всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
22: Пивишки, дроны, просто нас всех, вы понимаете, нет? Раз полный сотнями человек в день. А вы говорите, Россия где-то, вот, смотрите, фитнес, все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, видите, нет, творится.
3: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодаха.
4: 15.
5: Пандраха.
4: 16.
5: Солаха.
4: 17.
5: Сатраха.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
24: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
23: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
24: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
23: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
7: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
23: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам. А вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
7: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
23: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
7: Как жить ты здоровый?
8: Я хорошо.
7: Наконец-то ты появился на руке.
8: Спасибо, что пригласили.
7: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родина-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь? Или ты ее свез в Москву?
10: Она здесь живет, я у нее был сейчас.
7: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Ну, я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириша Автосервис, сеть ЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного
3: своего клиента. «Самая тяжелая ситуация по АИ-95», рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удары по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
11: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
3: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
3: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
12: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину? Большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
3: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
14: Как жив ты, здоров?
16: Я хорошо.
14: Наконец-то ты появился на руке.
16: Спасибо, что пригласили.
7: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорит нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот, ну, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь? Или ты ее свез в Москву?
10: Она здесь живет, я у нее был сейчас.
7: она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
15: 12.
5: Бара.
15: 13.
5: Тера.
15: 14.
5: Чода.
15: 15.
5: Пандраха.
15: 16.
5: Сола.
15: 17.
5: Сатраха.
15: 18.
5: Атара.
15: 19.
5: Унис.
15: 20.
5: Бис.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
19: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
18: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
19: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
18: Ого.
19: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
18: Угу.
19: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
18: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
19: Да, динамика тут самая важная.
18: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
19: Буквально вчера, да?
18: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
19: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
18: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
19: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
18: И довольно дорогой проект, надо сказать.
19: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
18: То есть страх перед будущим.
19: Конечно.
18: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
19: Да, сразу после института.
18: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
19: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
18: Те самые дети демографической ямы.
19: Точно.
18: Которых изначально родилось очень мало.
19: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
18: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
19: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
18: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
19: Достаточно просто отъехать от столицы.
18: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
19: Угу. Классы просто не добирают учеников?
18: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
19: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
18: Ну да, людей меньше становится.
19: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
18: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
19: Так.
18: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
19: Это классический эффект демографических ножниц.
18: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
19: Почти каждый шестой житель.
18: Да.
19: Да.
18: Почти каждый шестой.
19: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
18: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
19: Ничего себе.
18: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
19: То есть стариков больше, чем детей?
18: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
19: Угу.
18: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
19: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
18: Какая?
19: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
18: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
19: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
18: Почти три четверти.
19: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
18: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
19: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
18: Поликлиники, больницы.
19: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
18: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
19: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
18: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
19: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
18: Вот я о том же.
19: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
18: Столица действует как такой гигантский пылесос.
19: Да, да.
18: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
19: Так.
18: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
19: Кошмар.
18: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
19: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
18: Угу.
19: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
18: Спираль сужается.
19: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
18: Ну да, это точная наука.
19: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
18: Математика здесь абсолютно безжалостна.
19: Абсолютно.
18: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
19: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
18: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
19: То есть каждый пятый человек?
18: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
19: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
18: Соотношение работающих и иждивенцев.
19: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
18: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
19: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
18: Меньше 4 миллионов.
19: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
18: Ничего себе.
19: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
18: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
19: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
18: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
19: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
18: Или пробить товар на кассе.
19: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
18: Угу, это правда.
19: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
18: То есть это не накопительный счет?
19: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
18: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
19: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
18: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
19: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
18: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
19: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
18: То есть номинально платить те же суммы.
19: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
18: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
19: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
18: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
19: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
18: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
19: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
18: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
19: Деньгами залить.
18: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
19: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
18: В смысле?
19: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
18: Ни профессионального оборудования для работы.
19: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
18: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
19: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
18: То есть это работает как антиреклама.
19: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
18: Угу.
19: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
18: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
19: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
18: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
19: А купить на нее в магазине можно меньше.
18: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
19: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
18: А, точно.
19: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
18: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
19: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат.

0: Пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
5: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
4: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера.

0: Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
1: Ну, при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
0: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, он продолжает эксперт.
1: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
0: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Нарушений тьма. Марк прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
3: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
0: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
3: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
0: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
4: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
0: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
5: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судьи им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской областей, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм Z». Жена ветерана СВО Дениса Руденко рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
6: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм Z» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК, даже пенсию он получает по инвалидности, военную, но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде, и нам говорят, вы не военнослужащие.
5: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
7: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, понятно? Вы, шайка, какие вы, долги списываете? Че вы там, кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще, эти арестовали, пристава.
5: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
7: Вы, в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там 500, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня за квартиру выходит больше в месяц, сколько? У меня там почти десятка выходит.
5: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о работе с популярными платформами и маркетплейсами по использованию сервиса Крок.
9: Внедрение сервиса Крок, сервиса QR-платежей на базе системы мгновенных платежей Национального банка. С 1.07 это будет обязательным для крупных банков. К концу года эта система станет обязательной для всех коммерческих банков с точки зрения внедрения в свои мобильные приложения. И с точки зрения клиентов, это организация торговли и сервиса, мы здесь движемся по двум трекам. Первое – это мы работаем с Министерством по налогам и сборам для того, чтобы сделать обязательным этот сервис для крупных точек торговых, там больше, допустим, 600 квадратных метров, для того, чтобы вообще эта система популяризировалась. Если у тебя нет возможности платить таким образом, ты не будешь пытаться пользоваться этой системой. Поэтому вот в этой задаче, что первичнее, популярная система, и потом ее внедрять в магазинах, или она должна быть внедрена в магазинах, потом станет популярной, мы все-таки придерживаемся точки зрения, что сначала она должна быть доступна, а потом она станет популярной. Но параллельно мы двигаемся и по второму треку. Прежде всего мы работаем с самыми популярными платформами и маркетплейсами для того, чтобы с момента внедрение в крупных государствах, крупных банках сервиса Крок с 1.07 одновременно он заработал и на маркетплейсах, что с нашей точки зрения позволит получить быстрый эффект популяризации этого сервиса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
11: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
10: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
12: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
10: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
13: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
10: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
14: 2.
15: До.
14: 3.
15: Тин.
14: 4.
15: Чар.
14: 5.
15: Пач.
14: 6.
15: Че.
14: 7.
15: Сат.
14: 8.
15: Ат.
14: 9.
15: Но.
14: 10.
15: Дас.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
8: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о том, что белорусские аграрии успешно справились со сложностями, возникшими из-за непростых погодных условий.
16: Если сегодня смотреть на погоду, то, что мы заложили вместе с природными, так сказать, погодными условиями, как пошла, вы помните, очень большой снег, нелегкая посевная, но в то же время все в этом году идет все по плану, хочу сказать. И те погодные условия, и насколько мы уже готовились зимы для проведения весенне-полевых работ, а сегодня мы уже занимаемся кормозаготовкой, мы видим вегетацию сегодня наших основных культур, у нас надежды не менее 11 тысяч тонн, которые нам, так сказать, обозначены для успешного работы нашего животноводства, растениеводства в целом. Мы видим биологически этот урожай уже заложен. А то, что касается сегодня уже, так сказать, моментов, что сегодня вот эта техника даст, да, потому что мы сегодня живем в других условиях, мы уже начинаем цифровать поля, мы сегодня пересаживаемся на энергонасыщенную технику, мы сегодня видим, к сожалению, недостаток рабочих специальностей, которые сегодня работать могут на такой технике, поэтому вот именно здесь, на этих площадках сегодня, да, мы демонстрируем уже более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее.
2: Новости регионов на радиосигнал.
10: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилась психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
10: Курорт. Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объект у нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20% до 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
17: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательное условие. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
10: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
3: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
10: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
18: Как будто бы тепленький.
19: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два. Он прям на них расстреливает. А он опять пятит на зуханы летит. Или полушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
4: Не сбили. Сейчас опять бахнет. Опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о изобретении в Беларуси боевого лазера, который сжигает дроны на расстоянии до 2 километров.
7: А вот как нам бороться с беспилотником? ДСАФ это не может?
8: Пока нет.
7: Нам бы противодействовать им научиться. Хорошо, я знаю, что 100% быть не может. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить? И чем его лучше сбивать? Или с паренными пулеметами, или просто с пулеметом.
8: Технические средства РЭП, на мой взгляд, в первую очередь. Министерство обороны развивает.
7: Ну вот тему. Видишь, научились беспилотники РЭП обходить. Ни одна страна не может бороться 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наш какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, ну, на 1,5-2 километра сжигает беспилотник.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. важный сигнал.
0: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
2: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
0: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
9: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
0: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
9: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
0: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
10: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
7: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы. Вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
11: Ну, уже обращение показали. Как...
7: Да, надо в этом направлении двигаться.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотников в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
12: Как будто бы тепленький.
13: Да, теплый это был. Теплый жар ощутился.

0: не попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто...
1: Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дразденко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два. Он прям на них расстреливает. Он опять на зуханы летит. Или ПУшки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного экономического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
4: Не сбили. Сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
9: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
8: Ну да, звучит как мечта.
9: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
8: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
9: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
8: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
9: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
8: 100%.
9: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
8: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
9: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
0: Ого!
9: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
0: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
9: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
0: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
9: Так.
0: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
9: Ну, логично, да.
0: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
9: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
0: Да, общество это сильно осуждало.
9: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
9: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
9: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
9: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
9: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
9: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
9: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
9: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
9: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
9: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
9: Допустим.
8: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
9: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
8: То есть маржа предприятия сжимается?
9: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
9: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
9: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
9: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну из-за демографического спада тех лет.
9: К тому же та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
9: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
9: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
9: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
9: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
9: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
9: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
9: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
9: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
9: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
8: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
9: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
8: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
9: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
8: И как? Работает?
9: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
8: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
9: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
8: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
9: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
8: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
9: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
8: Да уж.
9: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
8: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
9: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
8: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
9: Никак.
8: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
9: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
8: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
9: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
8: То есть перекуры становятся длиннее?
9: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
8: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
9: Да-да.
8: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
9: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
8: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
9: Отличная аналогия.
8: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
9: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
8: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
9: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
11: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
7: Важный сигнал.
12: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные

0: в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
1: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
0: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
1: Прогорит или выгорит идея руководства Беллегпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
4: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла.

0: Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
1: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
0: Это комфорт, за который стоит платить.
1: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
0: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
1: Но регистратура – это еще не вся медицина.
0: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
1: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
0: Какое неравенство? 40 рублей.
1: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
0: Я не говорю, что это копейки, ну…
1: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
0: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
1: Нормальный график работы врача.
0: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
1: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор – Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, Платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко попросил в подготовке водителей дисциплинку подтянуть.
5: Единственное, о чем вас попрошу, надо ужесточать подготовку водителей. Вы же видите, сами взрослый человек, опытный. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем. И мужчины, и женщины. Возраст у нас нормально, тут все мы определились как. Но все на автомобилях. И порой даже я, который знаю людей, им нельзя садиться за руль. Потому что они боятся, страх какой-то. Знаете, что водителям не родиться надо, как-то...
6: Иметь определенные способности.
5: От природы должен
6: так
5: быть.
6: Точно.
5: А у нас это не всегда. Поэтому не для того, чтобы там отрубить, отсеять, потому что вот они все журналисты стоят, обидятся. Они все водители. Я вам должен сказать, я вспоминаю, очень хорошо помню свое обучение. Я прекрасно водил автомобили, и я до сих пор знаю, где расположен двигатель в автомобиле. Я почему об этом говорю? Потому что я недавно тут задавал некоторым вопрос, а какой у тебя двигатель в автомобиле? А трансмиссия там и так? Это, говорит, мне не надо. А я это все помню. Вот ДОСААФ, в разрезе эти двигатели, коробка передач, задний мост, передний и прочее, они это все имели. Материальная база была хорошая, я знаю, что она никуда не делась.
6: Все сохранили.
5: Только надо так дисциплинку в ДОСААФ подтянуть по водителям, чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дорогу выезжать на автомобиле. Как бы они на меня сегодня не обиделись, когда услышат этот спич от меня, они будут мне благодарны, потому что жить же будут.
3: Важный сигнал.
7: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
8: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
7: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
9: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
7: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
9: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
7: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
10: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
7: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о задачах для председателей райисполкомов, которые нужно решить сейчас с ориентиром на будущее.
5: Лучше у наших колхозов, совхозов, по-старому говоря, с кадрами не станет. Раньше в колхозе, совхозе, а не говоря о сельхозтехнике, что не рабочий, то профессор. И они этим занимались. Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь. И по ремонту, и так далее. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей.
11: Специалистов обслуживания.
5: Уже этих седовласых стариков, они, может, где-то есть. Их надо просить, чтобы они пришли и помогли. Посоветовали, помогли, поддержали там слесарей, ремонтников и так далее. И нам кровь с носа надо восстановить сельхозтехники.
11: Много сделано, Александр Георгиевич, уже.
5: Я знаю, но это только половина. Это половина. Надо дальше работать обязательно. Надо восстановить в каждом районе, как я говорил. Что за председатель райисполкома?
11: ПМК нет.
5: ПМК строительного нет. Сельхозрай это сервиса нет. О чем тогда можно говорить? Ведь председатель райисполкома это прежде всего земельные ресурсы, это колхозы, совхозы. А у него нет инструмента для того, чтобы... Поэтому нам надо восстанавливать эти сервисы. Все сельхозтехники надо восстанавливать. Ну и потом, людям же надо тоже оказывать какую-то помощь, поддержку, как я говорил часто, топор заточить, нож заточить и так далее. Это тоже очень важно. И это важно сейчас это подхватить, чтобы вот старики научили молодежь, чтобы это передать. Потому что, ты же знаешь, я говорю, картошка в интернете растет у нашей молодежи. Не во всех. Есть толковые ребята, но их надо в это окунуть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
7: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
8: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
7: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
7: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, он продолжает эксперт.
14: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
7: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Директор ресторана быстрого питания в Гродно тратил деньги сотрудников на личные нужды. Хитрая схема начала действовать в октябре 2025 года. 24-летний руководитель оформлял своим подчиненным фиктивные отпуска, подделывая их подписи в документах. Сотрудники об этом не знали. После начисления отпускных находчивый директор вызывал работников на разговор и убеждал их, что деньги были перечислены по ошибке. Он просил перевести средства на его банковскую карту. Подчиненные, доверяя руководителю, выполняли его просьбы. Чтобы скрыть махинацию, он также вносил ложные данные в табели учета рабочего времени. Когда денег оказалось недостаточно, мужчина перешел к следующей схеме. Стал забирать выручку за ведение из сейф-пакетов. Недостача вскоре стала заметна. В бухгалтерии обнаружили серьезное расхождение. Проверка и показала, что к исчезновению денег причастен директор. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. На допросе обвиняемый признал вину и рассказал, что имел долги и решил быстро решить финансовые проблемы с помощью ставок. Однако в итоге все проиграл. Житель областного центра полностью возместил ущерб, расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Завхоз больницы в Гомельской области несколько лет отправлял подчиненных ремонтировать свою дачу. По данным милиции, фигурант сформировал из сотрудников учреждения своеобразную стройбригаду, которые вместо выполнения своих прямых обязанностей занимались ремонтом и строительством на территории дачи руководителя. Работы проводились на протяжении длительного времени. При этом сотрудники официально числились находящимися на рабочих местах и продолжали получать заработную плату из бюджета. Чтобы скрыть отсутствие подчиненных, подозреваемый вносил в табели учета рабочего времени недостоверное сведение. В результате за годы действия схемы работникам было выплачено более 45 тысяч рублей заработной платы за время, когда они фактически занимались личными проектами своего начальника. Возбуждено уголовное дело, завхозу грозит до 10 лет лишения свободы. Подросток попал под колеса автомобиля в центре Минска. Происшествие случилось вечером 1 июня. Предварительно установлено, что 15-летний водитель самоката пересекал проезжую часть улицы Немига на мигающий зеленый сигнал светофора. Он не спешился, не остановился на островке безопасности и совершил столкновение с «Мерседесом», которым управляла 32-летняя женщина. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
16: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели и задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
3: Важный сигнал.
7: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
8: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
7: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
8: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
7: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
17: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
7: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
17: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
7: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о создании Национального банка биометрических данных.
18: А сейчас ведется плотная работа между Национальным банком и Национальным центром электронных услуг, которые направлены на то, чтобы позволить банкам в своих мобильных приложениях оказывать услуги, связанные с государственными услугами, с различными административными процедурами. И это, с нашей точки зрения, с одной стороны, позволит значительно увеличить цифровизацию этого направления у нас в стране, а с другой стороны, даст возможность банкам за счет предоставления этих сервисов привлечь каких-то новых клиентов, ну и в том числе увеличить продуктовую нагрузку на клиентов через уже действующие мобильные приложения. Также важным направлением развития становится использование биометрии. Также обсуждается вопрос создания Национального банка биометрических данных для того, чтобы это была эталонная система для получения различных услуг как в финансовом секторе, так и не в финансовом секторе, поскольку это наиболее, наверное, защищенная степень идентификации, наиболее защищенный способ идентификации клиента – это именно использование биометрии, в том числе в рамках нашей дочерней организации ЕРИП мы работаем над внедрением новой системы, которая позволит улучшить качество сбора данных и анализа данных при онлайн-кредитовании. Мы готовы будем свою систему, в том числе в рамках договоров, предоставлять коммерческим банкам, которые не готовы инвестировать в биометрические технологии для того, чтобы предоставлять различные сервисы, допустим, как оплата в организациях торговли и сервисов с использованием биометрии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
20: Да, привет. И знаешь, Мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры, потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
19: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел и почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
20: Да, транзитная схема.
19: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
20: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
19: Ну да, вес распределяется нормально.
20: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
19: Ого!
20: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
19: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
20: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
19: То есть там дыра?
20: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
19: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
20: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
19: а на латание дыры в ФСЗН.
20: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
19: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Белстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
20: Ага.
19: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
20: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
19: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
20: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
19: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
20: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
19: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
20: Ну да.
19: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
20: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
19: О, да. Спецсхемы.
20: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
19: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
20: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
19: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
20: Безусловно.
19: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
20: Да, цифры пугающие.
19: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
20: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
19: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
20: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
19: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
20: О, да. Это трагедия.
19: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
20: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
19: Но это же просто абсурд.
20: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
19: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
20: Схема 3 плюс 3.
19: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос. Почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
20: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
19: Ну, логично, после всех девальваций.
20: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
19: Ноль гарантий.
20: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
19: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
2: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
19: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
2: Да. Но это еще не все.
19: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
2: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
19: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
2: Да, это просто медленная голодная смерть.
19: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
2: Давай.
19: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
20: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
19: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
20: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
19: А в Польше?
20: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
19: Ха, обалдеть. А Латвия?
20: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
19: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
20: Оброк, который уходит просто в никуда. в черную дыру ФСЗН.
19: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
20: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
19: Угу.
20: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
19: Медленное обнищание.
20: А второй сценарий?
19: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
20: Те самые полтора человека на шкаф.
19: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
20: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
19: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Питер под ударом. В день открытия экономического форума дроны атаковали нефтяной терминал. Сбито как минимум 50 беспилотников. Гости, прибывающие на Петербургский международный экономический форум, наблюдают удручающую картину. В небе стелятся несколько столбов черного дыма. Ведь от экспо-форума, где проходит мероприятие, всего 17 километров до попавшего под атаку 3 июня нефтяного терминала. Это крупнейший нефтеперевалочный комплекс на северо-западе России с пропускной способностью 12,5 миллионов тонн в год. И утром в него ударили несколько беспилотников.
22: А вот он, прям над заливом летит. Увидел, нет? Вот он. Прям над заливом.
23: Там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? В дом не прилетел.
24: Там, короче, жестко полыхает. Прям очень жестко. Во. И вот, слышно, еще один беспилотник летит, короче. Он прям возле моих домов кружит. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Но, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
21: При этом в Санкт-Петербурге не работает мобильный интернет. И это, как отмечают местные жители, не спасло от атак и взрывов. Хотя власти называют блокировки мерами безопасности. Сбои и многочисленные жалобы пользователей, профильные сервисы Down Detector и Сбой РФ фиксировали с полуночи. И хотя отключение мобильного интернета не препятствует дроновым атакам, они все равно будут продолжаться, считает специалист по кибербезопасности Вадим Топоровский.
1: потому что люди, которые это инициируют, сами не пользуются интернетом и не понимают его важности только там для граждан, чтобы, не знаю, там, ну, все что угодно, там, с ребенком пообщаться, что-то еще, а и вообще для бизнеса. Поэтому мы видим, что интернет отключили, причем отключили его еще где-то в полночь, ну, и, собственно, вот оно бабахнуло, да. Поэтому в этом как раз и смысл, что отключения не помогают, но они будут происходить.
21: Уже сейчас гости ПМЭФ не чувствуют себя в безопасности. Однако самая тяжелая обстановка, скорее всего, будет в пятницу, когда анонсировано выступление на форуме Владимира Путина, считает политолог Семен Гужевин.
6: Естественно, сейчас ФСО в шоке, потому что они не знают, как вообще Путина туда доставить, как его вывести на сцену, потому что координаты Путина и время его присутствия в этих координатах будет прекрасно известно всем, всему миру, Украине в том числе. Тут либо двойник-то надо выставлять, либо отменять выступление Путина, потому что угроза, которая сейчас за два дня до его выступления, а его выступление в пятницу, и все об этом прекрасно знают, если за

0: и ее элиты, а также вооруженных сил и так далее. Налет, совершенный сегодня утром, означает, что российская власть не может контролировать небо над городом главного светского мероприятия прямо в день его открытия. Это вообще, конечно, страшный позор, страшный провал, и даже других приличных слов не могу подобрать.
1: Главное экономическое мероприятие страны проходит под звуки взрывов и запах гари, в то время как гости города даже не могут пользоваться мобильным интернетом, чтобы вовремя получить предупреждение о возможной опасности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
4: Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чода.
5: 15.
6: Пандра.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатра.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
7: Мирное небо в прошлом. В Слуцке среди бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
8: Официальные органы Республики Беларусь регулируют

0: Регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
1: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
2: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
1: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
3: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
1: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекают людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
5: Берем.
1: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
6: «Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца три как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний атлант, а индезит.
1: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
5: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
1: А мне вот в связи с этим всем еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
7: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну, так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
1: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, как молочно-товарные комплексы преображают край.
9: Наконец-то, наверное, вы уже со мной согласились. Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые фермы превращаем в комплексы. Вокруг сразу, даже на Полесье, где вот болото, леса, пески эти, преображается край. Ему нужны корма для того, чтобы этот комплекс содержать. И нормальная скотина. Понятно, как Исаченко говорил, что сразу это не рванешь. Надо время, чтобы заменить этот скот. Но надо менять.
10: Ну, уже обращение показали. Как...
9: Да, да, вот. Надо в этом направлении двигаться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
11: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
1: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда пускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
12: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
1: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюрхобеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
13: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Бензиновая лихорадка накрыла Крым. На полуострове многокилометровая очередь за топливом. Есть риски для всей России.
14: А эта очередь у нас, знаешь, докуда люди подошли, сказали, мы, говорит, на Греции стоим, нам бензин хватит. До Греции где-то на километра на 4.
7: Ситуация с бензином в Крыму с каждым днем все хуже. Многокилометровые очереди за бензином на большей части заправок. Жители Крыма создали чаты для обмена информацией о наличии топлива на ЗС. С 1 июня ввели ограничения не более 20 литров на автомобиль и только напрямую в бак. Заправка в канистре запрещена. Особенно сложная ситуация стала для туристов и местного бизнеса. Жители опасаются срыва курортного сезона, а владельцы гостиниц, кафе и магазинов рискуют остаться без доходов.
15: Республика Крым, город Судак. Обстановка с топливом, как вы видите за мной. Приезжайте, туристы, на своих машинах. Мы рады вас встретить. Но на чем вы будете уезжать, мы не знаем.
16: Первые проблемы с топливом в Крыму начались после дроновых атак по сухопутной трассе, которая связывает полуостров с Россией. Только в мае беспилотники разбомбили более 125 грузовиков. Многие из них подорвались на минах, которые сбрасывают с беспилотников прямо на трассу. Кроме того, дроны продолжают атаковать крупные НПЗ. В первую очередь топливо на полуострове направляют машинам скорой помощи, коммунальным службам и экстренным службам. Поэтому каждый бензовоз, которому удается добраться до Крыма, там встречают как праздник. Эксперты говорят, если атаки будут продолжаться к концу лета, кризис затронет уже большую часть регионов. Уже сейчас отмечается рост цен на топливо, а в Екатеринбурге уже проблемы с АИ-95.
17: У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями. Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе». По-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными. А наличных у меня нет. Ну вот, надеюсь, докуда-нибудь дотянуть все-таки. До какой-нибудь заправки с 95-м бензином. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
16: На этом фоне власти начали готовить новые меры по увеличению поставок топлива на рынок. Планируется увеличить объем поставок из Беларуси, продлить до 30 июня 2027 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин и полностью запретить экспорт бензина сроком на 2 месяца. Эксперты говорят, что этих мер недостаточно. Возможно, придется ограничивать экспорт топлива в страны ЕАЭС. А это означает, что там могут заменить поставки из России на поставки из Европы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
18: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
1: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал Макбай.
19: Первый проект, такой комплексный, в котором мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленной нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
1: Прогорит или выгорит идея руководства Беллектпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Спасибо, что живой. Штурмовик показал потери своего подразделения. Выжил он один. Темпы набора контрактников упали в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные о расходах федерального бюджета. Судя по ним, контракт в конце прошлого года подписывали в среднем 1100 человек в день. Это в полтора раза меньше, чем в конце 2024-го. Всего за 2025 год, исходя из данных о выплатах, контракт заключили 364 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Темп набора продолжил снижаться и в этом году, упав на 20%. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в 2025 году контракт подписали 422 тысячи человек. Разница с бюджетными расходами в 14%. О приличных темпах текущего набора Медведев говорил в апреле, а министр обороны Белоусов вообще заявлял о перевыполнении плана, но реальность, похоже, иная. Тем временем о колоссальных потерях на фронте говорят все – и волонтеры, и Z-военкоры, и сами солдаты. Боец харьковского направления чудом выжил при взятии укрепрайона. Все его боевые товарищи погибли. Он уверен, что и сам не продержится долго, поэтому записал прощальное видео для семьи.
21: Я не знаю, как еще, блин, сколько я продержусь, сколько выжил, блин. Но я надеюсь, это видео увидят все как можно больше. Я остался один из всех пацанов, кем пришли держать укреп. Мы его взяли на пацаной, и это повторяется каждый день одно и то же. И погибают сотнями своих ребят.
20: Боец записал это леденящее душу видео среди трупов погибших товарищей. Кадры не для слабонервных. В отчаянии и явно в состоянии шока солдат обращается к президенту и своему командованию.
21: А, ВВ Путин, вот скажи мне теперь, кто похоронит тебя, блин? Кто их отсюда вытащит? Смотрите, сопроится, блин. Видите, нет, все, их больше нет, блин. И как с этим жить, нахуй?
20: Солдат убежден, что если и он погибнет, то его тело никто не будет забирать. Это значит, что родственники не смогут даже по-человечески похоронить и попрощаться. При этом выплаты за погибшего семья тоже, скорее всего, не получит, считает боец. Ведь это стандартная практика в его подразделении. Даже если командование знает, что часть личного состава погибла, и всех объявляют пропавшими без вести. Мол, такое распоряжение сверху нечего нечего всем семьям погибших платить гробовые. Столько денег попросту нет. При этом обстановка на линии фронта и в так называемой килл-зоне продолжает оставаться тяжелой, говорит военнослужащий.
21: ПВЕшки, дроны, просто в нас всех, вы понимаете, нет? Раз***ка полная, сотнями человек в день. А вы говорите, Россия крепкая, вот, смотрите, фитнес, слов все творится. Вот скажите, вам нужна эта война? Какие-то ДНР, ЛНР, пацаны, вот видите, нет, творится.
20: Солдат признается, если бы выбор делал сейчас, зная, к чему все приведет, ни за что не подписал бы контракт и не пошел бы на СВО добровольно. Считает это самой главной ошибкой своей жизни. Говорит, если бы воевал за Россию, это одно, но отдавать жизнь за новые территории, за Донбасс, это совсем другое.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
0: 12.
2: Бара.
0: 13.
2: Тера.
0: 14.
2: Чодаха.
0: 15.
2: Пандраха.
0: 16.
2: Солаха.
0: 17.
2: Сатраха.
0: 18.
2: Атара.
0: 19.
2: Униз.
0: 20.
2: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
23: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
22: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
23: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
22: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
9: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
22: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам. А вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
9: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
22: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
9: Как жив ты, здоров?
3: Я хорошо.
9: Наконец-то ты появился на руке.
3: Спасибо, что пригласили.
9: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь? Или ты ее свез в Москву?
3: Она здесь живет, я у нее был сейчас.
9: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: В это невозможно поверить. После Крыма, Рязанской и Белгородской областей продажу бензина начали ограничивать и в Питере. Проблемы с поставками бензина добрались до северной столицы. Сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках города стали появляться в конце прошлой недели. В частности, Кириша Автосервис, сеть ЗС, расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинев», установила лимит не более 50 литров на один чек. Также лимиты появились на некоторых заправках Роснефти, однако их размер больше – 95 литров на одного клиента. «Самая тяжелая ситуация по АИ-95», рассказал редакции руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся туда с Кинефа, который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов. Удар по заводам в последние месяцы стали более прицельными и поэтому наносят наибольший ущерб, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
5: Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
20: Самые жесткие ограничения в прифронтовых регионах. В Курской и Белгородской областях не наливают в канистры больше, чем 20 литров. В Севастополе бензина нет вообще. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей не занимать очереди на заправках, потому что бензина не будет. В общей сложности с начала года БПЛА 38 раз ударили по нефтезаводам, в том числе 16 раз за май, поразив 8 из 10 крупнейших НПЗ. В Центральной России нефтепереработка практически остановилась, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Топливный кризис начался. Все дело в том, что в этот раз Украина парализует экономическую систему России, парализует логистическую систему России. И бензин – это кровь экономики, дизель – это кровь сельского хозяйства, авиакеросин – это кровь авиаперевозок. Без этого всего ничего не летает, не пашет, не двигается.
20: На фоне кризиса Россия нарастила закупки бензина в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году до 23 тысяч тонн. Объемы закупки дизеля стали больше втрое и достигли 50 тысяч тонн. Однако поставки из Беларуси не могут всерьез изменить баланс российского топливного рынка, считает экономист Вячеслав Ширяев.
6: Потребность России каждый день 100 тысяч тонн бензина. 100 тысяч. Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ в Беларуси, откуда пытаются тягать бензин, они в таком ужасном состоянии, что, дай бог, в два этих завода выдадут 8-10 тысяч тонн в сутки в сумме. И сколько из них Лукашенко еще отдаст Путину? Большой вопрос. В итоге Россия останется с четвертью от потребности в бензине и будет так, как в Крыму.
20: А в Крыму ситуация катастрофическая. Сухопутный коридор в районе Джанкоя перекрыт из-за дроновых атак. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Местные власти сначала пытались ограничивать продажу бензина в одни руки, а с 31 мая объявили, что отпускать бензин будут только коммунальному и социальному транспорту. Для всех остальных талоны, которые невозможно достать, жалуются жители полуострова.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко встретился во Дворце независимости с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
10: Как жив ты, здоров?
11: Я хорошо.
10: Наконец-то ты появился на руке.
11: Спасибо, что пригласили.
10: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь? Да. Или ты ее свез в Москву?
3: Она здесь живет, я у нее был сейчас.
10: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Ну, я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
4: Пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
0: 12.
2: Бара.
0: 13.
2: Тера.
0: 14.
2: Чодага.
0: 15.
2: Пандра.
0: 16.
2: Сола.
0: 17.
2: Сатра.
0: 18.
2: Атара.
0: 19.
2: Униз.
0: 20.
2: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
12: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
12: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
12: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
12: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
12: Да, динамика тут самая важная.
7: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
12: Буквально вчера, да?
7: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
12: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
7: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
12: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
7: И довольно дорогой проект, надо сказать.
12: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
7: То есть страх перед будущим.
12: Конечно.
7: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
12: Да, сразу после института.
7: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
12: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
7: Те самые дети демографической ямы.
12: Точно.
7: Которых изначально родилось очень мало.
12: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
7: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
12: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
7: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
12: Достаточно просто отъехать от столицы.
7: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
12: Угу. Классы просто не добирают учеников.
7: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
12: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
7: Ну да, людей меньше становится.
12: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза угроза вообще выживанию бизнеса.
7: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает,
12: так.
7: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
12: Это классический эффект демографических ножниц.
7: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
12: Почти каждый шестой житель.
7: Да.
12: Да.
7: Почти каждый шестой.
12: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
7: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
12: Ничего себе.
7: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
12: То есть стариков больше, чем детей?
7: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
12: Угу.
7: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
12: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
7: Какая?
12: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
7: А, ну да, классический образ такой, вымирающей глубинки.
12: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
7: Почти 3/4.
12: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
7: Часто на 5-х этажах без лифтов, к слову.
12: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
7: Поликлиники, больницы.
12: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
7: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
12: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
7: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
12: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
7: Вот я о том же.
12: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
7: Столица действует как такой гигантский пылесос.
12: Да, да.
7: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
12: Так.
7: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
12: Кошмар.
7: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
12: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
7: Угу.
12: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
7: Спираль сужается.
12: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
7: Ну да, это точная наука.
12: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
7: Математика здесь абсолютно безжалостна.
12: Абсолютно.
7: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
12: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
7: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
12: То есть каждый пятый человек?
7: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
12: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
7: Соотношение работающих и иждивенцев.
12: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
7: И это уже серьезная нагрузка. К каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
12: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
7: Меньше 4 миллионов.
12: Да, и этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
7: Ничего себе.
12: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
7: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
12: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
7: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
12: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
7: Или пробить товар на кассе.
12: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
7: Угу, это правда.
12: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
7: То есть это не накопительный счет?
12: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
7: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
12: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
7: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
12: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
7: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
12: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
7: То есть номинально платить те же суммы.
12: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
7: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
12: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
7: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
12: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
7: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
12: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
7: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
12: Деньгами залить.
7: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
12: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
7: В смысле?
12: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
7: Ни профессионального оборудования для работы.
12: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
7: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
12: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
7: То есть это работает как антиреклама.
12: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
7: Угу.
12: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
7: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
12: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
7: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
12: А купить на нее в магазине можно меньше.
7: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
12: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
7: А, точно.
12: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
7: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
12: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
7: Возможность зарабатывать.
12: Да.
7: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
12: Угу.
7: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
12: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
7: Это пугает людей?
12: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
7: Да, согласна.
12: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди рациональные существа.

0: в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
5: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
4: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
6: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
4: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
6: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать

0: деньги внутри.
1: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают: деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Нарушений тьма. Марк прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
3: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
1: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
3: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
1: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
4: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
1: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Не платят ни живым, ни мертвым. Опекуны погибших участников СВО пожаловались на отказе в выплате гробовых. Судьи им заявили, что они уже получали деньги от государства на содержание детей и поэтому не могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Такие жалобы поступают от жителей Мордовии, Башкирии, Бурятии, Курганской, Ростовской области, Приморского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы. Опекуны считают это дискриминацией и требуют, чтобы им выплачивали такие же гробовые, как и биологическим родителям погибших. Похожие проблемы и у участников «Шторм-Зет». Ксения, жена ветерана СВО Дениса Руденко, рассказала, что мужу не выдают ветеранское удостоверение.
6: Мы уже оббегали все инстанции, все прокуратуры. Я ночевала у воинских частей. Что мы только не делали. Нам все говорят, что «Шторм-Зет» — это не военнослужащие. А кто? У меня есть все выписки из приказов. 98-я справка. Все заключения ВВК. Даже пенсию он получает по инвалидности, военную. Но получает он 11 тысяч. Но мы везде идем по воинским частям, везде. И нам говорят, вы не военнослужащие.
5: Участник СВО Дмитрий Тимченко сообщил, что столкнулся с проблемами на гражданке. По его словам, ни одно обещание властей не было выполнено. Дмитрий в шоке от того, с чем столкнулся.
0: Народ, короче, вот, знаете, вот то, что у нас по телевизору, наше государство, там, что вот там, участникам СВО, там, там, кредиты списывают, долги списывают, пиздец. Понятно? Вы, шайка, какие вы долги списываете? Че вы там кому списываете? Вон я, участник, у меня сейчас вообще эти арестовали пристава.
5: Ветеран раскритиковал и льготы, которые предоставляются участникам СВО.
0: Вы в натуре говорите одно, а по факту делаете что? Какие-то там, а вон ЖК за ЖКХ, там, а что там 500, а, 800 рублей компенсация, вы что, ебанутые? У меня, за квартиру выходит больше в месяц, сколько, у меня там почти десятка, выходит.
5: Фонд «Защитники Отечества» ничем не смог помочь ветерану. Обращение туда и к приставам, по его словам, пока не привели к решению вопроса о снятии ареста со счетов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
7: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о работе с популярными платформами и маркетплейсами по использованию сервиса Крок.
8: Внедрение сервиса Крок, сервиса QR-платежей на базе системы мгновенных платежей Национального банка. С 1.07 это будет обязательным для крупных банков. К концу года эта система станет обязательной для всех коммерческих банков с точки зрения внедрения в свои мобильные приложения. И с точки зрения клиентов, это организация торговли и сервиса, мы здесь движемся по двум трекам. Первое, это мы работаем с Министерством по налогам и сборам для того, чтобы сделать обязательным этот сервис для крупных точек торговых, там больше, допустим, 600 квадратных метров, для того, чтобы вообще эта система популяризировалась. Если у тебя нет возможности платить таким образом, ты не будешь пытаться пользоваться этой системой. Поэтому вот в этой задаче, что первичнее, популярная система, и потом ее внедрять в магазины, или она должна быть внедрена в магазинах, потом станет популярной, мы все-таки придерживаемся точки зрения, что сначала она должна быть доступна, а потом она станет популярной. Но параллельно мы двигаемся и по второму треку. Прежде всего мы работаем с самыми популярными платформами и маркетплейсами для того, чтобы с момента внедрение в крупных банках сервиса Крок с 1.07 одновременно он заработал и на маркетплейсах, что с нашей точки зрения позволит получить быстрый эффект популяризации этого сервиса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Мирное небо в прошлом. В Слуцке среди бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
10: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
9: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
11: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
9: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
12: Кроме фото и видео с места падения дрона, непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
9: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
13: 2.
14: До.
13: 3.
14: Тин.
13: 4.
14: Чар.
13: 5.
14: Пач.
13: 6.
14: Че.
13: 7.
14: Сат.
13: 8.
14: Ат.
13: 9.
14: Но.
13: 10.
14: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
7: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о том, что белорусские аграрии успешно справились со сложностями, возникшими из-за непростых погодных условий.
15: Если сегодня смотреть на погоду, то, что мы заложили вместе с природными, так сказать, погодными условиями, как пошла, вы помните, очень большой снег, нелегкая посевная, но в то же время все в этом году идет все по плану, хочу сказать. И те погодные условия, и насколько мы уже готовились с зимы для проведения весенне-полевых работ, а сегодня мы уже занимаемся кормозаготовкой, мы видим вегетацию сегодня наших основных культур, у нас надежды не менее 11 тысяч тонн, которые нам, так сказать, обозначены для успешного работы нашего животноводства, растениеводства в целом. Мы видим, биологически этот урожай уже заложен. А то, что касается сегодня уже, так сказать, моментов, что сегодня вот эта техника даст, да, потому что мы сегодня живем в других условиях, мы уже начинаем цифровать поля. Мы сегодня пересаживаемся на энергонасыщенную технику. Мы сегодня видим, к сожалению, недостаток рабочих специальностей, которые сегодня работать могут на такой технике. Поэтому вот именно здесь, на этих площадках сегодня, да, мы демонстрируем уже более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее.
2: Новости регионов на радиосигнал.
9: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилась психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20% до 6 700 000 долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
16: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
9: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строение на территории нуждается в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
17: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи? А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно – купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
9: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговые площадки «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Дроны ударили по прогрессу. В Тамбовской области полыхает завод, который выпускает ракетную технику. Сразу несколько регионов подверглись атаке беспилотника в ночь на 3 июня. О большом количестве взрывов рассказали местные жители Тамбовской области. По словам очевидцев, стрельба и громкие хлопки раздавались в районе завода «Прогресс» в Мичуринске. Там после одного из взрывов начался мощный пожар.
18: Как будто бы тепленький.
19: Да, теплый жар ощутился.

0: попали.
1: Предприятие «Прогресс» производит датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет Х-101. Кроме того, на заводе выпускают гермоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Это не первая атака на завод. Ранее он попадал под удар в феврале 26-го, а еще в июне 25-го и в декабре 24-го.
2: Просто.
1: Санкт-Петербург и Ленобласти подверглись одной из крупнейших атак дронов с начала спецоперации. Над областью сбито 59 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дроздемко. Налет продолжался больше 5,5 часов. Во время атаки загорелся петербургский нефтяной терминал. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России. В целом, по словам губернатора, дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.
3: Раз. Это что-то. Два.
4: Там прям на них отстреливают. Но он опять на Зухана летит. Летушки. Летит опять. Долет. И падает. Попал.
1: Удар беспилотников был нанесен в день старта Петербургского международного динамического форума. В пятницу там должен выступить Владимир Путин. Пока неизвестно, как отразится атака дронов на планах президента, говорят эксперты.
5: Не сбили, сейчас опять бахнет.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Питеру, заявил, мол, СВО продолжается именно для того, чтобы не было атак, подобных атак на Санкт-Петербург. Напуганные местные жители в соцсетях написали, что до начала спецоперации они вообще не знали, что такое взрывы и стрельба по беспилотникам.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.